Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00, я старше на год, ты пришел в мой день.

Знаешь, Ольга, если б я был танцором, я станцевал бы для тебя минуэт. Как хорошо, что в городе много воды, при желании.

Ну, сколько бы на ваших часах не было, страна у нас огромная, часовых поясов много. Самое главное, чтобы в это время вам было хорошо и на душе тепло и спокойно. Надеюсь, что музыка на волне любимого авторадио сопутствует и помогает это сделать. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Движемся только вперед и, конечно, остаемся на волне любимой радиостанции.

крови кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
7: Акции действуют до конца года.

0: Сэмми долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Движение, безусловно, жизни. Люди, которые активны, они добиваются большего. Это уже доказано. Но, тем не менее, паузы, маленькие, приятные, музыкальные, я бы даже сказал, делать обязательно нужно. И делать это нужно, конечно же, под звуки Авторадио. Привет, страна, зовут меня Олег Пивунов. Надеюсь, у вас все хорошо. По крайней мере, я искренне вам этого желаю. Ловите лучи добра и продолжаем двигаться только вперед по музыкальному эфиру любимого Авторадио.

Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Знаете, что объединяет успешных людей?

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-бан!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-бан!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-бан!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

хлопаем и взлетаем, но скорее наоборот. Когда приземляемся, аплодируем пилоту. Помните такую традицию? Здравствуйте всем, кто этот час встречает вместе с Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Пусть у вас все будет прекрасно, друзья, и надеюсь, что уже все абсолютно забыты трудности, какие бы ни встречались. И теперь у вас есть время для себя, для отдыха. И делать это, конечно, лучше под отличную музыку, которая в режиме нон-стоп звучит на волне любимого Авторадио. Газета.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
7: Энгельс, Нестерова, 100.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
10: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
11: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
12: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8-917-283-03, Советская 9/30, офис 201.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
14: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
16: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12.

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Из фото. Красивое фото.
2: По промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Сити Молл», первый этаж.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% как новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39, 36, 36.
10: Музыка.

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года. Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию 5 2026 года выпуска.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айнапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айнапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айнапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39 36 36.
14: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

А наш музыкальный спектакль не то, что не заканчивается, он только начинается. Доброго часа, здравствуйте, друзья, это Авторадио. Музыки будет много, еще больше, так что уже можно прибавлять. Время позволяет приемники чуть погромче и встречать этот день вместе с нами. Зовут меня Олег Иванов, страна «Привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Оферта.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. С первоначального взноса по промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
10: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Шоу фонтанов и лазеров!
12: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
11: С 12 июня в саратовском цирке!
12: 0+.
13: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
14: Но

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
3: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
4: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
5: Квартиры с ключами? Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. Старый пекарь. 450 граммов. 103 рубля 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
11: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
14: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим собственно-земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88. Память. Застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
3: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей! И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
7: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3-2.
13: Окошкина!
14: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
15: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
14: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
16: Мой сын никуда не поедет от меня.
14: На телеканале Ю.
17: Для зрителей старше 16 лет.
18: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.
4: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Беспилотники атаковали гражданские объекты на Кубани. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: При атаке беспилотников на Кубань погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Обломки дрона упали на территории железнодорожной станции Афипская. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Последствия ликвидируют пожарные и оперативные службы.
2: Про санкции.
1: Кая Каллас хочет усилить санкции против России осенью. Глава евродипломатии рассказала, что совместно с коалицией желающих она обсудила усиление ограничений, поддержку Украины на зимний период и давление на Москву. Ранее Каллас говорила, что осенью Россию ждут самые масштабные санкции с 2022 года. Глава евродипломатии заявила, что число подсанкционных российских граждан компаний и организаций может вырасти на треть. При этом она не раскрыла содержание ограничений. Москва считает санкции незаконными и требует их отменить.
2: Про ограничения.
1: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты. Сейчас в России действует запрет на продажу алкоголя с 23 часов до 8 утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая специальные законы или подзаконные акты. Ограничения 1 сентября в этом году ввели, в частности, в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях. Также запреты действуют в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Севастополе.
2: Про предупреждение.
1: Оказавшиеся этим летом у европейских берегов Физалии, также известные как португальские кораблики, могут представлять реальную угрозу для купающихся и быть опаснее медуз. Об этом РИА Новости рассказал биолог французского океанариума. Ранее издание Financial Times сообщило, что похожие на медуз Физалии в последнее время в больших количествах появились на Атлантическом побережье во Франции и Испании, успев ужалить более 1000 человек за 2 недели. Эти существа опасны. Для человека они гораздо опаснее медуз, отмечают эксперты. По их словам, физалии могут вызвать серьезные ожоги с покраснениями, но если у человека повышенная чувствительность, то не исключен летальный исход.
2: Про природу.
1: Средняя температура поверхности Мирового океана при замере 22 августа достигла 21,1 градуса Цельсия. Это самое высокое значение 1979 года, когда для этих целей стали использовать спутники. Об этом рассказали в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли Коперникус. Предыдущий рекорд держался с марта 2024 года. Эксперты отмечают, что по мере роста температуры океана риски для морских экосистем и прибрежных населенных пунктов будут расти. Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек. Курс евро 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио.
1: Ой-ой-ой. Здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте, коллега.
1: Здравствуйте, приветы. Все услышали? Мы здесь. Здравствуйте. Здесь Иван Броневой.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Денис Курочкин.
1: Коллега, приятно вас видеть.
2: Исключительно взаимно, коллега.
1: Здравствуйте. Такой вы счастливый, как будто весь интернет до конца досмотрели.
2: Чуть-чуть там осталось, но на пару часов.
1: Друзья, 7 утра на часах. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Начинаем новый день. Привет всем, кто уже нашел в себе силы сползти с кроватки или кто пытается включиться в рабочий ритм. Главный плюс сегодняшнего дня – это то, что понедельник позади. Да, как-то первый шок от начала рабочей недели все уже прошел. Значит, организм наконец-то может, ну, как-то вспомнить, как нужно функционировать. Так что выдыхаем, улыбаемся, начинаем окончательно просыпаться. Ну и, разумеется, встречать очередной день вместе с нами. В ближайший час обойдемся, как всегда, без лишней раскачки. Давайте посмотрим на то, что нам сегодня ожидает. Ожидает нас сегодня драйв-чат буквально через несколько минут. Традиционная история, но все-таки очень хочется, чтобы вы как-то дали себе знать. Давайте посмотрим. 915-459-2020. Уже пишут. Доброе утро. Класс! Если еще и локацию укажете, откуда вы и где вы. Вообще будет волшебно.
2: Ну, можно картинки прикреплять.
1: Да, можно.
2: Нам приятно.
1: Из чата семейного как будто вы нас выкинули. Где вот эти старые добрые солнечные кружечки с чаем и цветочки с ромашками? Тоже это ждем и тоже это принимаем. Давайте. Мобильный под рукой. Музыку мы сейчас вам поставим. Классную, интересную. Ну и, соответственно, потом перейдем к общению, которое будет длиться аж целых 3 часа. Подарки тоже будут. Не переживайте.
2: Поехали.
1: Да.
2: Давай, наш фирменный вот это. Окей.
1: Окей, let's go!
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро.

0: на Авторадио.
1: Доброе утро еще раз. Страна, 7 часов и 8 минут на столичных. Это драйв-шоу «Поехали». С нами вы почувствуете себя в комфорте. Но сейчас еще чуть-чуть раскачаемся, и там будет уже бизнес, и премиум. В общем, все нормально. И водичку предложим. Давайте перейдем к драйв-чату. Мы его открываем. Аналитики сферы услуг опубликовали забавную статистику. Оказывается, почти 35% клиентов, это вот мы в них, наверное, входим, регулярно вступают в мелкие конфликты из своих личных привычек. Ну, с сервисом, так скажем. Угу. А поводом для нашего обсуждения сегодня стала одна очень предприимчивая пассажирочка, которая перед поездкой буквально,

0: Вот таксисту личный райдер выкатила. Девушка потребовала определенной температуры в салоне, да, не ниже 21 градуса, идеальное молчание водителя, ну так вот, строго конкретную музыку в плейлисте, также в списке не разговаривать с пассажиром, ехать строго по маршруту навигатора, никаких коротких путей, не смотреть в зеркало заднего вида для пассажира, если попали в пробку, не выезжать и не выражать недовольство, сохранив позитив. Правда, как и для чего? Багаж не помогать загрузить и не предлагать помощь. В принципе, уже могла бы и сама дойти. Mm-hmm. А по приезду не открывать дверь и не прощаться.
1: Ну, это, я надеюсь, премиум какой-то был? Ну, стандарт, тариф?
0: Не знаю, я вот не вглядывался. Я просто перечитал, что сам водитель сфотографировал и выложил.
1: Портянка нормальная.
0: Да, там читать, и это только первая страничка, их целых три. Так вот, ребят, давайте сегодня поговорим на тему, а у вас есть какие-нибудь жесткие пунктики, капризы или требования, когда вы вот заказываете, возможно, такси, приходите в ресторан или ждете доставку еды, вдруг вот написано, привезет там курьер через 15 минут, в 19:50, а вы в 19:51 уже звоните во всевозможные службы, начинаете требовать компенсации, и где он, этот человек? Вот вы за свои деньги будете требовать абсолютного идеала, так скажем, идеального сервиса? Или же все-таки вы, ну, чуть-чуть, ну да, задерживается, ну да, не тот стол меня посадили, спокойно к этому относитесь?
1: Ну, тут зависит от обстоятельств, конечно, но, честно, вот эта история с курьером у меня была недавно буквально в одном крупном этом сервисе доставки. Заказал и отдельной статьей прям оплатил вот здесь 300 рублей за экспресс-доставку. В итоге привезли не в течение часа, как было по условиям экспресс, а в течение 2 с лишним часов. Ну, я реально ждал, потому что уже там за полночь перевалило, сижу, жду. Жду. Ну и в итоге, пока переписывался, мне сказали, нет, курьер задержался. Курьера встретил, курьер говорит, я вот тут разговаривал с коллегой.
0: А зачем тогда оплачивал, да, собственно?
1: Да.
0: Ну, вот об этом сегодня и поговорим. Пишите свои райдеры, звездочки вы наши, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Собственно, все уже открыто, готово. Впереди нас ожидает с вами встреча с шеф-поваром. Разберем одну из топовых интересных тем. Это, кстати, тренд еще завели наши бабушки, прабабушки.
1: Ну да.
0: Я думаю, да. О чем идет речь, узнаете через пару минут. Не прозевайте, как и поговорим, что делать с системой охраны дома. Как ее завести все-таки в дом, чтобы она охраняла. Ну, все-таки уже, извините меня, сентябрь на носу.
1: Ну, уже пора консервировать дом дачный.
0: А может быть, наоборот, те, кто уезжает только в отпуск, бывают такие.
1: Тоже это квартира, например.
0: Тоже разберемся, ребята, так что давайте, включайтесь в новый день вместе с нами. Это драйв-шоу, поехали, вперед!
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Для того, чтобы не опоздать на работу из-за случайного затора, Авторадио держит вас в курсе дорожной обстановки. Сегодня я, Владимир Воротников, буду дежурным по пробкам. Уже проверил Яндекс.Карты. Заторы в 4 балла и местами затруднения фиксируются на данный момент в Саратове. Наиболее тесно сейчас на улице Аэропорта от Усть-Курдюмского шоссе до Авторынка, а также на Усть-Курдюмском шоссе от улицы Столыпина до улицы Аэропорт. Не менее сложно с проездом сейчас на Танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской. Тормозит Чапаева от Шелковичной до Соколовой. Медленно тянется поток машин на улице Рахова от Новоузенской до Зарубина. Затор сейчас в Ленинском на проспекте 50-летия октября от Молодежного проезда до Второй Прокатной. Пока это вся информация к данной минуте. Новый автомонитор уже через час. Авторадио Саратов, 102.1 FM. Будьте с нами. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
8: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
9: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru. Ради автокредит. Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
10: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартиры домов в Саратове и Энгельсе. «Лемур». Чистота, которую видно сразу.
11: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
14: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его

0: Гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама на Авторадио.

0: прекрасная Зиверт отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали», у которой, кстати, в тему драйв нет райдер, да, что она говорит, чтобы точно было. Это вот помнишь, мы спрашивали у нее даже стейк из фламинго. Но оказалось, что это неправда. Это специально для того, чтобы проверить внимательность организаторов.
1: Ну, кстати, хороший лайфхак.
0: Да, да. Но да ладно. Перейдем теперь к теме, которую мы с вами, друзья, хотели обсудить. Это с нашим шеф-поваром, прекрасным человеком, который знает, что из одной рыбы называется как суп?
2: Ну, уха.
0: А из пяти?
2: Ух.
0: Уха, уха. Уха-ха-ха-ха-ха. Вот так вот. Это его разработка. Владислав Яблонский, шеф-повар. Невероятный, классный, знает много лайфхаков. Прямо сейчас, кстати, с ним и пообщаемся. Будьте внимательны, тема актуальна.
3: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
2: Доброе утро, Влад.
4: Доброе утро, друзья. Рад, что вы меня снова позвали. Сегодня у нас будут лайфхаки по хранению продуктов и заморозки.
0: Ой, это, кстати, неплохо.
4: Итак, вы все понимаете, что продукты можно замораживать, причем практически все, даже супы. Но если если вы заморозите правильно, то, соответственно, после разморозки вы не так много потеряете полезных веществ. И
2: можно качества. Я расскажу, как я делаю, ты скажешь, правильно это или нет?
4: Давай.
2: Значит, варим мы куриный бульон, ну, обычный просто, для того, чтобы он всегда был, потому что куриный бульон, ты сам знаешь, и все, наверное, знают, его добавляют много и везде, во все блюда.
4: Даже в овощной суп.
2: Да, практически. Соответственно, я его просто варю очень долго, чтобы он был концентрированный, мощный. Потом разливаю пластиковые стаканчики обычные. И все, и убираю в морозилку.
4: Шикарно. Главное, стаканчики желательно накрыть чем-нибудь, хотя бы пищевой пленочкой.
2: Ну да, так и делаю. Потом я его разрезал. Единственное, что, знаешь, в чем проблема? Как его потом размораживать? Его нужно в сотейник или в микроволновку, потому что там же все равно остается, ну, чуть-чуть воды появляется. В бульоне он не такой уже мощный.
4: Я обычно это делаю в сотейнике на слабом огне. Ну, не чтобы оно прям кипело, а прям слабый-слабый огонек. И в течение, в принципе, 10 минут он успевает растаять, и можно его использовать. Друзья, что я рекомендую в плане хранения заморозки продуктов? Если у вас дома нету портативного вакууматора, хотя сейчас он, в принципе, не такой дорогой, его легко можно приобрести, купите обычные zip-пакеты, в них складываете, ну, допустим, стейк, да? Возьмем стейк. Отрезали стейк, положили в zip-пакет, и нам нужно максимально избавить zip-пакет от воздуха. Делаем портативный вакууматор с помощью кастрюли и воды. Мы в кастрюлю набираем воду, опускаем туда zip-пакет,

0: весь воздух выходит, мы закрываем zip-пакет, и у нас получается, что мы избавились от лишнего воздуха. Также по этому же сценарию можно и замораживать овощи. Но я, как профессионал, рекомендую все зеленые овощи обязательно перед заморозкой бланшировать. Это набираем мы кастрюльку с водой, немного соли туда. Да, туда бросаем, допустим, спаржи или брокколи, да? После этого поставили прям в холодную воду.
1: А для чего?
0: Это чтобы сохранить цвет, чтобы он ярко-зеленый остался, а не болотного цвета стал после разморозки и приготовления.
2: Типа вот. Шоковая заморозка.
0: Да, но это относится только к зеленым видам. То есть зеленый болгарский перец, брокколи. Ну, там ничего не изменится, поэтому можно так не делать. Соответственно, овощи желательно хранить отдельно от мяса и рыбы. Вообще, лучше всего расположить в холодильнике так. Верхняя полка у вас то, что меньше всего подвержено капанию или еще чему-нибудь. Это овощи и фрукты. Вторая полка, средняя, у нас чаще всего используется под мясо, что-нибудь мясное, куриное. И самый важный момент. После замораживания продуктов, когда они вам понадобились, их нужно правильно дефростировать. Всегда размораживать лучше всего, это рекомендуют и санэпидемстанция, и другие организации, размораживать в холодильнике. То есть просто вечером перед сном, да, мясо вы положили в тарелочку и в холодильник поставили. Во-первых, не будет бактерий, там более-менее безопасная зона. До утра это все растает, это все проверено.
2: Ну что, спасибо. Напомню, с нами был император морозилки, шеф-повар ресторана «Необыкновенный» Влад Яблонский. Спасибо тебе.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Да все заработали.
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Авторадио.

0: Поехали!
1: Так, вот мы и подъехали к первому выпуску драйв-чата, где, еще раз напомню, сегодня мы обсуждаем, какую самую странную или жесткую претензию вы предъявляете сервису. Ну, просто потому что я плачу, сделайте как надо. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто, так что ждем ваших сообщений, ваших райдеров. Ну, вдруг, может быть, и для себя что-то отметим. Итак, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Доброе утро, ребята. Работаю официантом в хорошем ресторане. По секрету скажу, что у нас есть постоянный клиент, который каждый раз требует, чтобы его суп приносили строго определенной температуры. Я первое время реально ходил на кухню со специальным вот этим кулинарным термометром, которым, знаешь, мясо там измеряет, еще что-то. Ну, я так понял, что это он. И замерял, пока меня просто с кухни не послали. Это все. Это я понимаю пунктик у человека, причем он каждый раз понимает, если температура не та.
2: Екатерина пишет: если что-то не так, должно быть, сначала спокойно спрошу, попытаюсь урегулировать вопрос, так сказать, в адекватном формате. Обычно этим все заканчивается. Был, кстати, случай. Доставщик прямо на моих глазах подскользнулся и так упал, что было его очень жалко. И не важно было, что в коробке была уже не моя пицца, а каша.
1: Каша.
2: Бывает. Но без претензий, видишь?
1: Так, привет, ребят. В тему про то, что говорить про курьера. У меня есть свой пунктик доставки еды. Панически не люблю, когда курьеры передают мне пакет в руки. Мне кажется, что на перчатках миллион бактерий, и поэтому я всегда в комментариях пишу: оставьте либо на полу. У меня специально есть такая, знаешь, вот пластиковая тара.
2: Угу.
1: Ну вот, как обувь.
2: Как, да, корыться такое.
1: Когда обувь выбираешь, да, вот у двери. Или же повесьте, пожалуйста, все это на ручку дверную. Давно все, ну, домашние смеются, но вот такой вот у меня есть пунктик. Алена.
2: Ну а что страшного, мне кажется, абсолютно нормально. А Марина написала, я, говорит, человек не конфликтный, но был один случай в кафе, значит, заказала себе обед. Суп принесли быстро, а вот второе блюдо не приносят. Причем долго, я ждала-ждала, потом не выдержала. Обратилась к официанту, оказалось, что он про меня просто забыл. Конечно, сильно ругаться я не стала и согласилась на компенсацию в виде бесплатного обеда.
1: Так, Александр пишет, что меня вот, например, вот из категории сервис, да, очень не люблю, когда заходишь в бутик или на рынок, как у нее прям, видишь,
2: или соседняя дверь буквально.
1: Да. Сегодня я пойду по мрамору или поставлю на картонке. Так в итоге, продавцы дышат тебе в затылок с просьбами вам подсказать, вам помочь, вам подсказать. Она, ну, дальше цитата. Да нет, надо будет сама спрошу. Ну, по всей видимости, раздражает, и сразу после этого человек покидает данное помещение. Ну, и это тоже бывает. Бывает.
2: Нет, правда.
1: Так, давайте, может, еще одну успеем?
2: Ну, давай, давай.
1: Окей. Коротенькая. Значит, я человек сам неприхотливый, и

0: И когда еду в такси, ну, музыка играет, ну и пусть играет, вообще абсолютно все равно. Ну, привез курьер холодную пиццу, ну ничего, у меня микроволновка есть, разогрею. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить свои нервы на ругань из-за неправильного сервиса. Будьте проще.
1: Тоже хорошая позиция.
0: Валера.
1: Имеет место. Валера молодец. Валера познал эту жизнь до конца.
0: Санкт-Петербург. Вот. Спокойный.
1: В ожидании заказа просто стоит, смотрит на небо.
0: Да, все это из-за магния. Так, пишите еще, друзья. 915-459-2020. Как у вас дела обстоят с этим сервисом? Да, вы за свои деньги требуете абсолютного идеала до последней вот точечки запятой. Или вы люди неприхотливые, вот опять же, как и Санкт-Петербург, и наш слушатель. Ждем, пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, that's a bum-bum. I see the side

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 25 августа, в течение дня в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, но с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
7: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400. Получите электронную подпись в UC Taxcom со скидкой

0: 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто Саратов», Уткудымское шоссе 23, телефон 42-82-26.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Проспект Строителей, 12.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на Marketplace. Промокод «Радио 26», скидка 15%.
6: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофамили», ОГРН 118-505-0084-80, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
7: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос», 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
8: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
9: Ну все, интернет и ТВ настроены.
10: И скидка 70% как новому абоненту?
9: Само собой, вы теперь в Малине.
11: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.

0: Авторадио.
1: А как в песне «Лето», но оно, правда, уже подходит к концу, финиширует, на дачу или за город мы будем выезжать уже достаточно не так часто, как сейчас, да и плюс еще и учебный сезон начинается, 1 сентября тоже не за горами, поэтому нужно позаботиться не только о том, что купили ли все ручки и учебники, но и о том, чтобы сохранить и было в безопасности ваша недвижка как раз, да? По этому поводу мы решили поговорить как раз и узнать, что там за охранные системы, как и какими можно воспользоваться, сколько они стоят, сколько вообще это ежемесячного обслуживания.
2: Можно ли на этом сэкономить?
1: У профессионала, да, чтобы чувствовать себя комфортно.
3: Генеральный директор частного охранного предприятия АКМ Security Алексей Щедрин.
4: Деньги есть. Поехали.
5: Алексей, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Так, вы как спец, человек, который разбирается, даже мимо муха не пролетит. Скажите, пожалуйста, какие сейчас на рынке представлены системы охраны для дома? Ну, давайте сразу еще и квартиру, и дачу пробежимся. Потому что многие просто ставят маленькую видеокамеру и через приложение смотрят. Как-то она помогает в этом деле или есть что-то мощное?
7: Действительно, вот как вы сказали, там кто-то ставит себе видеокамеру и смотрит. Ну, это неудобно. Вы не будете смотреть видеокамеру всю ночь или целый день, или там весь отпуск свой. И даже если кто-то захочет проникнуть в вашу квартиру, вы об этом сможете узнать, скорее всего, постфактум. Есть системы, скажем так, автономные, то есть вы ставите себе сигнализацию в квартиру с датчиками движения, может быть, с датчиками открытия двери, и уведомление о проникновении несанкционированным приходит к вам, ну, например, на телефон. Соответственно, там это будет или звонок, система вам позвонит, или смс пришлет, а может быть и то, но вам нужно будет реагировать. То есть вы будете как бы принимать решение, что дальше делать. Но вы можете быть далеко, можете спать в этот момент. Соответственно, если кто-то вот залез в вашу квартиру, вам нужно будет куда-то звонить, я не знаю, там, соседу, в полицию.
6: Ну, в полицию.
7: И так далее. Конечно, это неудобно. Ну, а полиция сможет быстро не отреагировать. Это хорошо, если вы находитесь в каком-то крупном населенном пункте. А если нет, то полиция может ехать час, к сожалению. А бывает и дольше. Тогда в этом случае, конечно, рекомендуется ставить системы, подключенные к пультам централизованного наблюдения или частных охранных предприятий, или Росгвардии. В этом случае уже не вы, а непосредственно дежурный оперативный принимает тревожный сигнал с вашей квартиры.
6: На пульт.
7: Или с вашего дома на свой пульт, да. По алгоритму отрабатывает, то есть вам звонит, скажем, спрашивает, вы, как бы это может быть вы случайно забыли ее снять. Если, например, вы не в курсе, или вы, например, трубку не берете, да, тогда автоматически туда высылают экипаж, приезжает он, так сказать, встает под дверь и дожидается того момента, как вы выйдете на связь, или будет понятно, что все-таки это, наверное, там форточку ветром открыло.
5: Слушайте, ну а если вернемся опять же к гаджетам, есть какие-нибудь, возможно, бюджетные решения, которые вот, ну, хотя бы для успокоения души могут...
7: Ну, самые бюджетные решения — это датчик открытия двери, там, встроенный сим-картой, там, буквально, там, несколько тысяч рублей, там, тариф вот минимальный, чтобы была возможность у этой сим-карты там вам позвонить или прислать вам смс-сообщение. Ну и, в принципе, ваши расходы, все. Конечно, у частных охранных предприятий и у Росгвардии, конечно, там подороже абонентская плата.
5: Узнали, в курсе. Теперь, друзья, запоминайте, кто нам все об этом рассказал.
3: Генеральный директор частного охранного предприятия АКМ Security Алексей Щедрин.
4: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. Паузбербанк.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» 426 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Рейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Только 50 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление с осуждением действий России на Украине. Соединенные Штаты к документу не присоединились, сообщает ТАСС. Заявление зачитал глава МИД Дании. Помимо его страны, документ поддержали 49 государств и делегаций Евросоюза. Основу подписантов составили европейские страны и другие союзники Запада. Они

0: Звали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В ходе заседания Совбеза ООН по Украине постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатились к откровенному террору против мирного населения. В свою очередь, постпред США при ООН сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Он также призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров.
1: Про Дальний Восток.
0: Дворы, дачи и дороги, подтопленные в 23 населенных пунктах Хабаровского края, за паводка на Амуре, Уссури и малых реках. Об этом сообщили в МЧС региона. Вместе с прохождением паводков по Амуру, Уссури и малым рекам на ежедневном контроле спасателей, ликвидация последствий ливней, особенно в южных районах. Так, из-за прошедших дождей в районе имени Лозо размыло проезд на дороге поселок Сидима, Золотой поселок, поселок Сукпай. Кроме этого, из-за разлива малых рек и ручьев вода зашла на 6 дворов в поселениях Сита и Обор. В Вяземском районе сохраняется подтопление на 14 дворах в селе Кукелево. В населенных пунктах по течению Амура обстановка относительно стабильная, отметили в МЧС.
1: Про медицину.
0: С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, изменится требование к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Запрос должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года, пишет газета.ру.
1: Про образование.
0: Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передают РИА Новости. По словам министра, задача ведомства четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек. Курс евро 97 рублей 44 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Драйв-шоу!
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем!
2: Поехали!
3: Утром раним!
2: На Авторадио!
4: Так, ребята, у нас очень-очень жесткий тайминг, мы должны все успеть в этом часе, потому что планов действительно большое количество. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, здесь Иван Броневой.
5: Денис Курочкин.
4: В этом часе с вами встретимся не только в драйв-чате, где обсуждаем, какие у вас есть жесткие капризы и пунктики при оказании услуг в ваш адрес, но еще и в игре «Хьюстон» у нас проблемы, где задача будет, конечно же, продемонстрировать свою мощь легких и голос, а также, друзья, есть возможность у вас выиграть большую сумму денег.
5: 29 тысяч рублей находится в банке игры «Много денег» на Авторадио. Партнер игры готов удвоить эту сумму. То есть, друзья, все, что вам нужно, это вступить в игру прямо сейчас еще. Успейте это сделать на сайте Авторадио.ру. Удачи!
2: Драйв-шоу! Поехали!

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И они обязательно у кого-то сбудутся, ребята. Но сбудутся, разумеется, у тех, кто в игру вступил. А вступить в нее может абсолютно каждый, даже прямо сейчас, потому что это займет у вас от силы 2 минутки. А время есть, есть. Потому что 10 сентября случится у нас третий суперфинал игры, где одного из вас точно удачу поцелует прям, мне кажется, в губы.
2: И крепко так.
1: Да, потому что жизнь поменяется кардинально. Все, что для этого нужно, ребята, это, конечно же, слушать эфир внимательно и прямо сейчас в игру вступить.
3: Да, заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описывайте свою мечту и дальше слушайте наш эфир. Ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну а далее мы уже с вами общаемся. Разговариваем. Ну, естественно, если мы слышим гимн Авторадио, 3000 рублей сразу ваши. А если вы назовете еще и песню, которая играла перед игровым эпизодом, то сумма в 29 тысяч увеличит ваш общий объем в кошельке. Ну и, кстати, наш генеральный партнер игры, Озонбанк, эту сумму удвоит, а это уже 58 тысяч рублей. Это сумма крупная. Вот так вот во вторник, просто наслаждаясь музыкой, отличным началом дня, 58 тысяч рублей заработает. Где это видано?
3: Только здесь.
1: Только в эфире Авторадио. Поэтому давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
3: И видим номер, который она выбрала. Заканчивается он на 3161. Принадлежит он Елене из Томской области. Пишет она следующее, буквально коротко. «Хочу побывать на Бали». Понимаешь? Давай позвоним, поговорим. Может быть, конкретно есть пожелание. Отель, может быть, конкретно она рассматривает. Звоним ей. Набрали 3161, префикс 913. Гимн Авторадио нужен? Ну нет, к сожалению, нет гимна Авторадио. Слышим только гудки. Это значит, что даже 3000 мы отдать Елене не можем.
1: Но хотелось бы, конечно, с ней пообщаться и узнать побольше подробностей. Все-таки Бали — это такой остров, извините меня, где говорят, что мечты исполняются, люди себя там вновь как-то обретают и находят. И там есть и от маленьких деревушек до отдельных вилл, извините меня, которые достигают в сутки там до 50 или 100 тысяч. А есть и пакетные туры. Ну, короче, надо было бы побольше подробностей. Ну, подробностей хочется. Кстати, если вы сейчас это впервые услышали каким-то чудом и в игру вступаете, распишите поподробнее, ребята. Нам бы хотелось бы точно понимать, какую конкретную мечту нам исполнять, правильно? Вот так. Вдруг именно вам удача улыбнется 10 сентября, и вы станете покорителем третьего суперфинала игры «Много денег» на Авторадио. Но, опять же, стоит напомнить, что если вы все это хотите получить, нужно проверять, установлен ли у вас гимн Авторадио или нет. Если нет, то будет как сейчас. И не трешки, и не разговора, только грустное лицо Ивана Броневого.
3: Ты, можно сказать, радуешься прям за него.
1: Ну, нет, хотелось бы, конечно, услышать счастливое вау, но, возможно, это случится в следующем игровом эпизоде.
3: Да, ну или точно случится в дополнительном 6-м суперфинале, который под самый Новый год нам подарит партнер игры Озонбанк. Он исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну и в банке было 29 тысяч и осталось 29 тысяч рублей.
1: Запускаем нашу радиорулетку. Надеюсь, кому-то из вас удача улыбнется уже сегодня, в ближайшее время. Так что поехали.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Утренние пробки в 5 баллов фиксирует Яндекс.Карта. В эту минуту плюс 1 балл к прошлому часу. Всем доброго утра. Плотное движение сейчас на Чапаева от Шелковичной до Советской, а также на Усть-Курдюмском шоссе, пробка от улицы Столыпина до улицы Аэропорт. Напряженный трафик сейчас на Рабочей от Пугачева до Чапаева. Не проехать быстро по первому проезду танкистов от Черниговской до остановки поселок Мирный. Горят стоп-огнями автомобили на Новоузенской от второго детского проезда до Большой Садовой. Притормаживает транспорты на танкистов от Бирюзова до Жуковского. Пробки сейчас в центре, на Мичурино от Октябрьской до улицы Радищева, в заторе Чернышевского от Вольской до Радищева. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
5: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
6: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует!
7: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
8: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бесто. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
9: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
11: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
12: Кредит предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
13: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
18: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
17: Ого, а если я разболеюсь?
18: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
19: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Ингельс, полиграфическая, 85Б.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио.
2: 39-36-36.
0: Музыка

0: Поехали!
1: Итак, друзья, давайте перейдем от слов к делу. У нас в студии Андрей Рассказов, человек, который каждый раз для вас мониторит все самые интересные гаджеты, обновления, провода и тому подобные вещи, чтобы упростить нашу жизнь. Мы уже что только с ним не разбирали, но, возможно, сегодня все равно есть какой-то пробел, который в вашей жизни присутствует, и мы его попытаемся устранить благодаря тем приборам, которые он принес. Итак, поехали!
0: Ну и гаджеты! Гаджеты! Поехали!
1: Итак, привет. Привет, Андрей.
2: Доброе утро. Ну что, сегодня поговорим про гаджеты для не самых прихотливых людей. То, что вы можете купить, это будет классное устройство, но не самое дорогое, не самое лучшее.
3: То есть без переплаты.
2: Да.
3: Практичная составляющая гаджетов.
1: Для обычных нормальных людей.
2: Вот именно. И я постарался собрать и те гаджеты, которыми мы пользуемся, ну, чаще всего, ну, то есть часы буквально в день. Начнем с первого, это смартфоны, конечно, топ сегодня, ну, если это iPhone, то это iPhone 17 Pro Max, понятно, он стоит там 100 с лишним тысяч, а какая у него альтернатива? Собственно, либо стандартный iPhone 17, потому что он стоит 70 тысяч рублей, если
3: ну,
2: вы
3: поищете... Ну, в два раза дешевле.
2: Ну, почти в два раза, да. Но если вы хотите прям максимально экономить, а это, ну, если мы говорим про iPhone 17, это та же камера, тот же чип, основные, в любом случае. А вот если совсем хотите сэкономить, то есть iPhone 16e. Он достойный, у него отличный чип, он, ну, у него единственное, что минус...
3: Чип — это мозги.
2: Мозги, да. Единственный минус — это прошлосезонный внешний вид, потому что там все еще челка, вот это вот, а сегодня это уже вырез все-таки, и вот это вот все. Зато стоит он 45 в среднем тысяч рублей. Ну, то есть это вообще, можно сказать, бюджетный гаджет уже. Ну, во всяком случае, для iPhone точно.
3: Это правда.
2: Если мы говорим про Android, то сегодня топ, ну, давайте сравнивать с iPhone, это, наверное, Samsung, топовый S26 Ultra, стоит он где-то 80 тысяч рублей. Кстати, неплохо подорожался со старта продаж. Его альтернатива точно такая же базовая модель S26, он стоит, ну, где-то 60 тысяч рублей. Это все еще дорого, но уже какая-то экономия у вас есть на руках. Это примерно 25% от стандарта.
3: А если прям сдерживаться?
2: Если прям сдерживаться, можно взять прошлогодний с 25. Он все еще великолепен.
3: Насколько хватит ресурсов от прошлогоднего? Год-два или вот ну, лет нет, 5 можно
2: слушай,
3: рассчитывать?
2: Слушай, Samsung вообще, они там дружат с Google. И такие типа 7 лет обновления операционной системы. Все, пожалуйста, пользуйтесь 7 лет. Мы будем обновлять устройство. И оно будет всегда актуальным. Для справки, S25 сегодня стоит от 40 тысяч рублей. Ну, то есть это...
3: Нормально.
2: Тоже, да, практически бюджетный гаджет. Если мы говорим про умные часы всякие, то, конечно, есть всякие ультры и прочее, но сегодня Apple Watch Ultra — это 80 тысяч рублей, что, ну, огромные деньги. Но у них есть обычная базовая модель, хоть тоже, кстати говоря, флагманская, там топовый чип, топовый экран, и вот это вот все. Они стоят где-то 32 тысячи рублей.
3: Да ладно?
2: Да.
3: То есть... 80 и 30.
2: Да, это тоже топовое устройство. Просто, ну, корпус у вас другой, да, он меньше и все такое. Но если вы хотите прям совсем сэкономить, есть у Xiaomi отличная альтернатива. Она работает и на iPhone, и на Android одинаково хорошо. Там свое приложение. Называются они Amazfit T-Rex 3. Они стоят 17 тысяч рублей примерно. Живут они 2-3 недели на одном заряде.
3: Ого.
2: И меряют, ну, все, что вы хотите мерить. Единственное, что там не так хорошо они отправляют вам сообщения, уведомления, картинки не будут присылать. Но это как бы жертвы очень понятные. Если вы хотите вдруг ноутбук, с которым вы работаете, проводите, ну, в моем случае там 6, 8, а то и 12 часов в день, топ сегодня это MacBook Pro на M5 Max.
3: Сколько он там? 700, 800, полтора миллиона.
2: Слушай, ну почти полмиллиона. Он стоит 400 тысяч рублей, если поискать прям. В среднем полмиллиона, я думаю, вы потратите. Но можно купить на M4, причем Pro-версию, за 180 тысяч рублей. Это уже, ну, типа, почти в половину дешевле. А можно взять просто базовый Air на M5, он стоит 100 тысяч рублей. Ну, то есть, вообще любой M-ноутбук — это вообще лучшее, что вы можете взять. На сегодняшний день лучший телек — это Samsung QD-OLED S95. В общем, короче...
3: Это уже цена пошла, да?
2: Нет, цена 400 тысяч рублей, если что. Вот. Можно купить LG C-версию. Это тоже OLED, но она, ну, можно сказать, что бюджетная. Стоит он 140 тысяч рублей.

0: и вы получаете OLED-экран. Это прям очень круто. А можно пойти, как я когда-то сделал, и купить себе Hisense. Есть у них Q.
1: Hisense — это что за бренд?
0: Это один из китайских брендов. Mm-hmm. Неплохой.
2: Hisense? Hisense. Я вот так как это называл всегда.
0: У них есть U такая вот версия. U8 сегодня — это последний телек. И они стоят там, ну, типа, 100 тысяч рублей. Вы получите отличный экран и много возможностей. Это умный, ну, собственно, Android TV. Вот это вот все. В общем, все вы получаете. И это прям очень классный телек. Повторюсь, у меня такой был, правда, одной из предыдущих моделей. В общем, вот такой вот список того, что можно купить и не прогадать, если вы не хотите тратить, ну, какие-то безумные деньги, но гаджет хотите топовый.
2: Спасибо большое. Андрей Рассказов, как всегда, с актуальной темой. Вдруг как раз сейчас вы на пороге приобретения, уж тем более перед 1 сентября. Я думаю, что точно что-то пригодится. Спасибо.
0: Спасибо, пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Классная работа. Прямо сейчас в эфире драйв-шоу «Поехали», где по-прежнему господин Броневой.
1: И господин Курочки.
0: И вы, друзья, внимание. Психологи говорят, что оптимальный возраст для переезда от родителей до 30 лет. Это помогает быстрее прокачивать навыки самостоятельности и ответственности. Ты вот во сколько съехал?
1: Слушай, ну я точно до 30 съехал. Кстати, правда, тогда в плане готовки только чайник включать умел. Первые недели жил буквально на пельменях, серьезно.
0: Ну, это знакомо многим. Но сейчас тем, кто только съезжает от родителей, будто бы проще стало. Вот увидел, какие штуки для быстрого приготовления есть, видел?
1: Да.
0: Мини-пицца, сосисочки, всевозможные вот эти разморозки.
1: Очень жаль, что тогда у меня их не было.
0: Вот в Купере придумали целую корзину, стартовый набор для взрослой жизни. Там не только пельмени и чипсы, но и плюс минус полезный есть. Вода с лимоном. Вот, хоть какая-то попытка быть здоровым.
1: ЗОЖ. Круто, все собрали за тебя, просто заказываешь целиком корзину и не паришься.
2: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс подписка Prime. Услуги отказывает по ОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир.

0: Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Знать все наперед — суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акции. Тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Да что?
6: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
20: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
21: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Авто в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
22: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.фитауто.ру.
23: Привет, вы кто?
24: О, мы мини-лента.
23: О, вы что, вернулись?
24: А мы легенда.
23: В Гиперленте. Получайте подарки за покупки в Гиперленте и с доставкой. С 20 августа по 7 октября. Стиль и миниатюры товаров по весу в Ленте. Подробности на сайте minilenta.lenta.com. ООО «Лента». ОГРН 178-32-04-86-05.
25: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, дорогие друзья, давайте-ка вернемся к нашему драйв-чату. В 8:37 уже в Москве обсуждаем наши потребительские райдеры, капризы за собственные деньги. Вот с какими самыми, собственно, абсурдными требованиями со стороны клиентов сталкивались вы на своей работе? Может быть, вы требовали соответствующего сервиса в свой адрес? 915-459-2020. Напомню, что мы начали плясать от того, что девушка потребовала определенную температуру в салоне, когда такси заказывала, да, говорит, не разговаривать, не смотреть в зеркало заднего вида, не слушать музыку, не дышать, не здороваться, не помогать, не открывать дверь и даже не смотреть ей вслед. В общем, какая-то агент 007 прям передвигалась прямо на такси. И, следовательно, мы спросили вас, поэтому прямо сейчас прочтем ваше мнение. Поехали.
2: Мурат пишет, что главное, чтобы еда не была холодной, и ее вовремя привезли. Был случай на дне рождения жены. Курьер привез роллы домой с опозданием, внимание, на 2.5 часа.
1: Что-то на 12 как-то раз опоздал курьер.
2: У Мурада своя история. Он говорит, вот застрял в пробках зимой. Можете представить, что я устроил логистом, когда узнал, что их привезли с другого конца города, когда у этой же компании точка через 4 дома от нас. В общем, так они и не поняли, что за праздник испортили. И жареные роллы, естественно, были уже абсолютно остывшие.
1: Вареные, наверное.
2: Ну, уже такие, да.
1: В тему, опять же, требований. Вот человек пишет, который сам в профессии, говорит, на днях садится дама, ехать минут 15, и она мне с порога заявляет, молодой человек, выключите ваш кондиционер, у меня от него как бы аура замерзает и прическу портит. В итоге мы ехали в 30-градусную жару, но я так понимаю, что это в июле, да, в абсолютно закрытой машине, как в сауне. Я думал, я там просто за рулем, ну, сознание потеряю. От нее уж точно. Душная дама. Понимаешь, вот есть и такие, которые не хотят комфорта, но ты должен, как сказать, выполнять свои функции, да, хотя, мне кажется, это не входит в обязанности водителя.
2: Ну, как будто бы там лишка. Чуть-чуть,
1: да.
2: Перебор.
1: Так, что еще есть?
2: Здесь, значит, Александр написал, говорит, заранее записались в автосалон, причем хороших, недешевых автомобилей. Пришли туда в назначенное время с мужем без опозданий. И в итоге там полчаса искали только менеджера, хотя нам обещали назначить конкретного, потому что заранее за сутки договаривались на это время и на эту дату. В итоге мы прождали час. Вышли уже на просмотр автомобиля, а он, представляете, абсолютно грязный, в ужасном состоянии. Мы поняли, что нам такое не подходит, развернулись, ушли и больше в этот салон ни ногой.
1: Логичное решение. Класс. Ребят, пишите еще, еще. Вот тут уже и медицинская сфера вскрывается. Если на приеме у врача, например, то требует на фоне, конечно же, определенных, так скажем, как бы это назвать-то слово? Ну, чтобы тебя, наверное, окружили заботой, особенно если это платный врач, понимаешь? И требую полной отдачи. Правда, на лечение не хватит годового семейного бюджета, потому что включаются на полную. Но давайте-ка пока на паузу. 915-459-2020, и уже встретимся с вами в игре. Хьюстон, у нас проблемы. Пока никто не может сдвинуть нашего героя и лидера игры. Я напомню, он у нас из Йошкар-Олы. Человек, который протянул Эндай аж целую одну, ну, больше, чем 1 минута.
2: Но это мощно. Объем легких безлимитный просто. Но вы, я уверен, можете с ним побороться. Можете его даже скинуть с первой строчки нашей турнирной таблицы. Поэтому берите вот прямо сейчас в руки телефон и звоните. 258-3320, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер обещает северо-западный, умеренный, атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 25.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98 88 88. И еще раз 98 88 88.

0: партнерами Долгипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору в МФЦ.
8: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
9: Ателье «Ятума». Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье «Ятума». ТК «Мир», 2 этаж.

0: 93 14 93.
1: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
2: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
3: Реклама на Авторадио.
5: 39, 36, 36.
6: Музыка.

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
4: Итак, это драйв-шоу «Поехали, друзья», и у нас всегда драйвовые классные подарки. Сегодня, мне кажется, драйвовость подарка стремится даже к максимуму. Два билета в парк развлечений «Остров мечты».
5: Это круто, но вы же знаете, эти билеты дадут возможность попасть на 65 аттракционов и посетить 5 шоу в крытой части парка и в уличной.
4: Давайте дадим возможность выиграть все, что мы сказали Савелью из Москвы. Савель, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро, ребята, доброе утро. Спасибо большое, что вы такие классные. И все заряжайте позитивом страну.
4: Победитель. Сразу аплодисменты.
5: Спасибо, Савелий.
4: Даже не надо.
5: Пока. Ты получаешь билеты. Вот так надо, да, ты думаешь?
4: Да, думаю, да.
5: Мы же по-честному со всеми. Ты же позвонил не ради подарка, в первую очередь, чтобы поиграть с нами, пообщаться, да, ведь?
6: Конечно, конечно.
4: Ну, тогда

0: пожалуйста, запоминай правила. Здесь они несложные. Здесь главное включить на полную мощность свои легкие.
1: И грамотно распределить воздух. Значит, ты наверняка в курсе, кто такая Уитни Хьюстон.
2: Да, певица.
1: Молодец, неплохо идешь. Давай вспомним ее легендарный трек. Как только ты услышишь этот мощный дыщ, тебе надо тянуть «And I». Не пытайся так же петь красиво, как она. Просто, не тихо и не громко. Как можно дольше, не прерываясь, не добирая воздуха, протяни «And I». 8 секунд протянешь, минимум, подарок твой. Ну а если человек ты амбициозный, Савелий, то и хочешь, собственно, заслужить, завоевать звание «Золотой дыщ «And I» 2026, то тебе нужно сместить нашего лидера.
0: Лидер сейчас это Дмитрий из Ошкаралы. 1 минута 10 секунд он-то про Дышендайл, поэтому будем следить за тобой и контролировать время. Понял?
2: Да, конечно, понял, да.
0: Давай, соберись, слушай внимательно, поехали. Хьюстон, we have a problem. 3,

0: минорная песня получилась. Все.
1: Это было прям с выходом. Все. Зал рукоплещет. Все встали. Так, ты с нами еще, Савелий? Прием.
2: Дышь? Да, конечно.
1: Как ты думаешь, ты побил рекорд Дмитрия из Зашкаралы или нет?
2: Не, думаю, нет.
1: Насколько ты думаешь? Ну, ты на самом деле выиграл подарок.
2: Ну, полчаса.
1: Полчаса. Вот так вот, да. В твоем понимании полчаса выиграл.
2: 30 минут, 30 секунд.
1: Нет, 30 секунд. Нет, 18.97. Ну, грубо говоря, 19 секунд. Да, не хватило тебе, да, лидерства, но хватило для того, чтобы забрать у нас два билета в парк развлечений «Остров мечты», с чем тебя и поздравляем, Савелий.
3: Парк растет на глазах, а значит, еще больше аттракционов будет доступно по этим билетам. Кстати, 5 сентября, то есть уже вот, ну, совсем скоро, там пройдет торжественное открытие нового уличного пространства, и по этим билетам ты сможешь посетить совершенно новые аттракционы.
1: Спасибо тебе за игру, Савелий, классного дня, и потом ждем фотки от всех, кстати, ждем фотки. Как вы там веселитесь и получаете удовольствие. Хочется видеть ваши яркие, классные глаза и улыбки. Тем временем с игрой «Хьюстон, у нас проблемы» мы завершаемся и движемся навстречу актуальным событиям следующего часа. Если вы столкнулись с проблемой топлива или устали стоять в пробках...
3: На заправках.
1: Мы нашли выход, ребята. А вот какой! Что сделать со своим автомобилем? Дождитесь. В следующем часе будет ответ на все эти вопросы. Хьюстон, we have a
4: problem. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». По парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Два характера. Статус и уверенность на дороге Haverhill H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Haverhill H5 с вместительным багажником до 2116 литров.

0: автоматов, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФНС напомнили россиянам о налоговом вычете за благотворительность. Об этом подробнее через секунду.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом РИА Новости рассказали Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода. Например, если россиянин за прошедший год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях в 50 тысяч рублей сумма налогов, которая вернется россиянину, составит 6,5 тысяч. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры и образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды.
2: Про цены.
1: Массовое скорое падение цен на квартиры – это миф. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на маркетингового эксперта Евгения Межевикина.

0: Эксперт отметил, что цена квартиры складывается из нескольких факторов, в числе которых стоимость земли, стройматериалов, логистики, рабочей силы, оборудования и проектного финансирования.
1: Про запреты.
0: Минпросвещение отменило возможность самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в школьной программе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на письмо ведомства. В рамках программы по учебному предмету «История» больше не допускается изменения последовательности прохождения тем в пределах одного учебного класса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщал, что количество учебных часов на изучение истории увеличится. По предмету уже действует единая образовательная программа с определенным количеством времени на освоение курса.
1: Про природу.
0: Погода в России предстоящей осенью может развиваться по контрастному сценарию. Об этом известием рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в начале сентября температура будет выше климатической нормы, затем начнется ее понижение. Говорить о том, каким окажется температурный фон во второй половине сентября, пока рано, многое будет зависеть от атмосферных процессов, которые сформируются уже непосредственно в течение месяца. В октябре температура воздуха продолжит снижаться, к концу месяца по ночам уже возможны заморозки, при этом резких температурных переходов не предвидится. Ну а в ноябре уже произойдет заметный переход к холодному сезону. В первой декаде месяца средняя температура воздуха в Москве часто будет иметь отрицательные значения. Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек, курс евро 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще

0: Почему у всех фруктов сок, а у кокосов молоко? На этот вопрос мы не ответим, а вот как сделать так, чтобы настроение улучшилось и не стоять в пробках на АЗС? В этом деле мы поможем уже в этом часе, когда пообщаемся со специалистом. А мы это драйв-шоу поехали. В эфире Авторадио, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Прошу любить и жаловать. Ну, е-мое. Вспомнил одного персонажа. Так, в этом часе будем завершать наш драйв-чат. Напомню, сегодня мы вас спросили. Вот я плачу деньги, сделайте мне идеально или да ладно, и так сойдет? Вот. К какому лагерю людей, клиентов вы себя относитесь? За какой мелочи в сервисе, ресторане или такси вы можете по-настоящему разозлиться?
1: Я думаю, он может разозлиться, если нет клёва. Это единственная причина. Рыбак Павел Боровой, который совсем скоро тоже появится в нашей студии, так что не пропустите. Ну а начнем по традиции с музыки.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: парового. Отличная вещь, ребят. Это обычный поплывок, но только он применяется зимой. Активируем его, рыбка подходит, он поднимается вверх и вниз.
1: Напоминает такой шлагбаум.
0: Да, это то же самое.
2: То есть малейшее колебание вверх-вниз, сразу издается звук.
0: Да, то есть рыбак прибегает, подсекает рыбку, и, естественно, он ее ловит. И вот есть на эту тему история отличная. Сидим мы в палатке, печка, тепло. Представляете, ребят, ловим подлещика на эти самые кивки. Отвлекаемся, естественно, кивок поднимается. Мы раз смотрим, ага, клюнул, вытаскиваем рыбку. И неожиданно смотрим, у нас поклевка. Мой друг бросается за удочкой, потому что ее реально потянуло в лунку. Он рыбу подсекает и говорит: «Паш, там бревно». Я говорю: «Ты справишься?» Он говорит: «Не знаю». А я смотрю, у него на лбу пот. Я говорю: «Давай вместе». Он говорит: «Ну давай». Мы мучились полчаса. В итоге мы его победили. Он подходит у нас к лунке. Я просто потерял дар речи. Я думал, это щука. Такая морда к лунке подошла. Я кричу: «Дима, давай перчатку! Она мне руку откусит, как я вытаскивать буду?» Ему так руку показываю, он одевает мне перчатку, я хватаю ее за жабры, вытаскиваю. Лунка, чтобы вы понимали, 150-го размера, ну, сантиметр.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: И вновь дорожный трафик в городе немного снизился. Пробки в 4 балла в Саратове на эту минуту по данным Яндекс.Карт. Тесно сейчас на улице Раховой и Первой Садовой от Соколовой до Пугачева, а также на Чапаева от Белоглинской до Зарубина. Придется задержаться, передвигаясь по Танкистов Астраханска от Первой Садовой до Московской, тормозить

0: 25 11 33.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ООО МКК АЗ-68.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падает.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой.

0: Обсуждаемый среди автовладельцев. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Ведь цены на бензин на заправках заставляют многих водителей искать альтернативные варианты. Вообще хотя бы хоть как-то туда заехать.
1: Про электрички говорили,
0: уже
1: скажем.
0: Разбирали, а вот спрос на установку газового оборудования в нашей стране вырос практически на треть. Однако вокруг этой темы до сих пор существует немало мифов, опасений, споров. Так вот, чтобы разобраться во всех тонкостях, узнать реальные цифры и понять, стоит ли овчинка выделки, мы пообщаемся со специалистом.
1: Управляющим партнером группы компаний «Гарант Газ» Арно Багирян.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Арно, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Арно, давайте начнем с главного вопроса. Насколько безопасно современное газооборудование?
3: Если соблюдать необходимые требования техники безопасности, минимальные, то оно абсолютно безопасно. Запах.

0: газ добавляют специальные присадки, чтобы могли вовремя учуять утечку газа и ее ликвидировать. Но сам запах газа, он абсолютно безопасен, взрывоопасный. Может быть только газовоздушная смесь с хорошей концентрацией. И если вы просто зайдете на официальный сайт ГИБДД, то вы можете увидеть статистику по году ДТП разного вида. Нет ЧП с ГБО, понимаете? Вот его нету.
1: Арно, любой или не любой автомобиль технически можно перевести на газ?
0: Практически любые можно движки перевести на газовое топливо. Есть исключение из правил. Это двигателя с непосредственным впрыском. Они также переоборудуются, но не все. Производители делают только комплекты на массовый сегмент.
1: Ну, понятно.
0: А если это что-то редкое, такое как Rolls-Royce, например.
1: Но мы не увидим его на газу, я думаю, что...
2: Подожди, Денис. Да. Очереди пока длиннее становятся.
0: На самом деле, Bentley, например, мы делаем постоянно. Объясню почему. Владелец Bentley, поверьте, лучше, чем владелец такси, умеет считать деньги. Понимаете?
1: Потому иначе у него не было бы Bentley. Арно, кстати, какая средняя стоимость установки вот качественного оборудования под ключ, ну, вот в текущей реалии?
0: До ситуации с топливом цена была в среднем 50 тысяч, плюс 20 тысяч за регистрацию оборудования, и плюс новый техосмотр нужно проходить после установки газобаллонного оборудования. Сейчас документы остались в тех же цифрах, а вот стоимость

0: А какая гарантия по оборудованию? Вот мы его поставили.
1: Мы устанавливаем только качественное оборудование с минимальной гарантией 5 лет, а есть комплекты, на которые мы даем вечную гарантию, если человек своевременно приезжает на техническое обслуживание. Все у него абсолютно безопасно, и все у него всегда исправно работает. Ну и много плюсов на самом деле у газа, не говоря уже про экологию. Если бы вся Москва перешла бы на газовое топливо, поверьте, в городе стало бы дышать приблизительно как где-нибудь на Алтае.
0: Ну и на одного человека с Роллс-Ройсом на газу тоже бы прибавилось. Это как раз наш специалист, человек, который разложил все это по полочкам.
2: У нас на связи был управляющий партнер группы компаний «Гарант Газ» Арно Багирян. Спасибо.
3: Поехали!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: в наглую просил чаевые. Угу. Заказ был чуть более 1000, оплата безналом. У меня элементарно наличных не было, мелких купюр, а давать чаевые 2000 за заказ на 1000, ну, как-то
1: не хочется, да.
0: Вот так вот. Это мнение Ларисы из Самары. Спасибо.
1: Слушай, ну тут много сообщений пришло, но в целом я смотрю, что подавляющее большинство, если уж выдвигает какие-то, ну, недовольства и претензии, то обоснованно. А так мелочи всякие прощают, и даже не мелочи, если видишь, что, ну, не специально человек там испортил вот эту вот пиццу, как в начале шоу.
0: Ну, в любом случае, если мы платим деньги, то хотим за них хотя бы нормального отношения. Это абсолютно законное право каждого. Но когда вот личный комфорт превращается в откровенную наглость по отношению, да, к нам, то это уже перебор. Я же до сих пор помню ту гостиницу из Ярославля.
1: О,
0: да, ребята, чтобы вы понимали, мне дали номер с дыркой, которую прикрыли большим комодом. И я слышал разговор двух соседок. А когда пошел, пожалуйста, говорю, дайте поменяем мне номер, мне предложил охранник выскочить один на один.
1: Ну, UFC.
0: Да, за то, что я попросил меня переселить. Ну, там дырка реально была, броневой бы пролез. Представьте его размеры.
1: Это не дырка, это ангар.
0: Нормальный проезд.
1: Туннель.
0: Для метро. Чтобы вы понимали. Все, на этом, ладно, драйвчат завершаем. Спасибо большое.

0: Фарко. Качество наш профиль. 754-100. Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
1: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Таксом» со скидкой 50%. У «Таксом» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы. Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксом». ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
4: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
7: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Покрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на Marketplace. Промокод «Радио26», скидка 15%.
8: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофамили», ОГРН 118-505-0084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, здание 27А, офис 411.
9: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
10: Банкротство в лишь чем негативное последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
8: Авторадио.

0: гражданскую инфраструктуру – это явное нарушение международного гуманитарного права, где бы это ни происходило. Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дронов рухнули на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате ударов пострадали 12 человек, погибли трое подростков. Шестерых детей госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Правоохранители собирают и закрепляют доказательства, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ну а сегодня беспилотники ВСУ вновь атаковали гражданские объекты на Кубани. Погибли два человека.
1: Проводителей.
0: Среднестатистический российский водитель проезжает за год чуть меньше 17 тысяч километров. К такому выводу пришел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он проанализировал 1,5 миллиона объявлений о продаже автомобилей с 22 по 24 годы выпуска на трех крупнейших классифайдах. Согласно расчетам, средний годовой пробег легкового авто в России составляет 16,6 тысяч километров. При этом более 90% таких машин используют бензин. Владельцы дизельных автомобилей, их около 6% от общего числа, проезжают незначительно больше, около 17 тысяч километров в год. Гибридные машины демонстрируют результат ниже среднего – 15 тысяч километров. А самый скромный показатель оказался у электромобилей – всего 12,5 тысяч километров в год.
1: Про заявление.
0: Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил в соцсетях, что человечество исчезает. Так он прокомментировал демографическую ситуацию в Сингапуре, передает газета «Ру». Ранее власти республики для повышения рождаемости в стране предложили улучшить доступность жилья и увеличить сроки отпусков. Решение принимается на фоне исторического падения рождаемости. В 2025 году

0: И с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88. 8.

0: радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники перед началом учебного года активизировали атаки на родителей школьников, используя схемы с фальшивыми сборами на нужды класса. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, аферисты также могут представляться классными руководителями или сотрудниками администрации школы и просить назвать код из СМС под предлогом добавления ребенка в список учеников. Другими распространенными схемами эксперт назвал ссылок на поддельные магазины с якобы скидками на школьные товары и предложение приобрести цветы и подарки для учителей по сниженной цене. Завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятен, но даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться из-за принимаемых мер защиты населения. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Тем не менее, он призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за рубеж. По его словам, перед путешествием важно изучить ситуацию, консультироваться со специалистами и только после этого принимать решение. Напомню, вспышка Эбола в Демократической Республике

0: Инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на ivanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробнее

0: реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
2: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗНК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и

0: Telegram 117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
1: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации в России информационными утками, которые намеренно распространяет Киев. Об этом представитель Кремля заявил в разговоре с RTVI. По словам Пескова, украинские власти пытаются таким образом дестабилизировать обстановку внутри нашей страны через информационные вбросы.
0: Про животных.
2: Губернатор Роман Бусаргин потребовал ускорить отлов бездомных животных в Саратовской области. Он подчеркнул, что все районы уже получили необходимое финансирование для этой работы. Особое внимание, как отметил глава региона, должно уделяться территориям с наибольшим числом жалоб от жителей.
0: Про суды.
2: В Саратовской области перед судом предстанут двое подростков за несообщение о готовящемся теракте. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, завершено расследование в отношении 17-летнего и 18-летнего жителей Энгельса. Следователи установили, эти молодые люди знали, что их знакомые планируют поджечь релейный шкаф на железной дороге по указанию куратора за деньги, но не сообщили об этом в полицию. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.
0: Про транспорт.
2: С сегодняшнего дня за счет троллейбусов с увеличением

Какой-то девичник устроила Ирина Дубцова в эфире Авторадио. Ну и я, Олеся Соболева, присоединюсь. И вас тоже приглашаю. Мужчины, дорогие, сделайте громче приемник. Разбавьте уже этот розарий. Привет вам от красивой половины человечества и от главного автомобильного радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтобой.

0: предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 5.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Краснодарском крае из-за атаки дронов приостановлена работа ЖД-станции «Афипская». Несколько поездов задерживаются. По данным главы региона Вениамина Кондратьева, ранее обломки сбитого беспилотника упали на территорию станции. Жертвами стали два человека, еще двое получили ранения. Кроме того, в поселке Афипске ударная волна и осколки повредили частное домовладение. В одном из жилых зданий начался пожар, еще возгорание произошло на территории местного нефтеперерабатывающего завода. В Госдуму внесли проект закона о семейном предпринимательстве. Об этом пишет «Коммерсант». К семейным предприятиям предлагают относить микроорганизации с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек, где не менее половины сотрудников – члены одной семьи. Такие фирмы планируют включать в перечень социальных предприятий. Это позволит регионам предоставлять им адресную финансовую поддержку и льготы. Ученые предупредили о возобновлении на Солнце сильных вспышек. Активность звезды снова вышла на опасный для планеты уровень. Об этом рассказали в Институте космических исследований РАН. Специалисты зафиксировали серию мощных выбросов энергии. Подобные солнечные вспышки высшего класса могут спровоцировать сильные магнитные бури на Земле. Это может ухудшить самочувствие метеозависимых людей. К этой минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД Мерфектор».

0: профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестра МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
10: 16+.
11: Авторадио.

0: Медэксперт. Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. Еще раз. 98-88-88.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот». Изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина!
1: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Автосаратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
1: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Планируя выходные, не забудьте зайти в Лазурный. Платные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
13: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 60. 6, корпус 2.
14: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
15: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про

рублей и исполняем 5 заветных желаний. Вот уже, кстати, к третьему суперфиналу мы подбираемся. Сентябрь 2026-го вы запомните навсегда. А почему? Да потому что 10 числа мы исполним вашу заветную мечту. Чего вам хочется, признайтесь себе и нам, всей стране. Будем исполнять, собственно, в прямом эфире главного радио страны. 10 сентября у нас третий суперфинал. Подготовьтесь к нему заранее, да прямо сейчас, потому что пока мы движемся в его сторону, мы каждый день играем на деньги. Сейчас в банке

0: оферта.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Стейк из грудки индейки Индилайт. 525 граммов, 349 рублей 99 копеек. Магнит – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной беспилотной атаки на Ростовскую область. Предприятие получило повреждения. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Напомню, ранее в Новошахтинске в результате падения обломков дронов повреждения получили 4 частных дома. В Каменском и Красносулинском районах произошли возгорания. На строящемся Амурском газохимическом комплексе произошел пожар. Как сообщили на предприятии, возгорание началось на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконакладки и готовятся к официальному запуску. В целях безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники завода оперативно начали экстренную остановку технологического оборудования. Информация о пострадавших не поступала, причины происшествия устанавливаются, угрозы для жителей, прилегающих к предприятию территории и экологии региона, нет. В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт», достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта, сообщили в столичном Транссе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accounter.t2.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Да что вы заработали?
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
23: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
24: Мир. Каждый день в твоих руках.
25: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
26: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
27: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
28: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
29: Уже не интересно. Переходите.

Приходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, номер 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов.

0: Знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39-36-36.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-500-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Стояние 27А. Офис 411.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: Реклама на Авторадио.
6: 39-36-36.
7: Музыка

0: Степное накануне столкнулся с грузовой «Газелью». Авария произошла на трассе Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград. В результате ДТП автобус опрокинулся на бок, пострадали водители, четверо детей. Они госпитализированы. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Прокуратура проверяет соблюдение норм безопасности пассажирских перевозок.
1: Про безопасность.
0: Губернатор поручил усилить меры безопасности перед началом учебного года. Перед профильным блоком правительства стоит задача до 1 сентября.

0: Движение сейчас на Мичурина от Радищева до Пугачева, по-прежнему затор в Ленинском на Елшанской от первой лагерной до Московского шоссе. Мы продолжаем информировать вас о самых главных заторах в городе. Слушайте Авторадио на 102.1 FM и будьте в курсе всех событий. Всем хорошего дня.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также...

0: с суммой заказа. Подробности на Желюзинск.ру. Договорись с солнцем.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время.

0: примерно 570 заявлений. Сумма исковых требований составляет приблизительно 370 миллионов рублей. Настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят снимать деньги, переводить их или передавать курьерам. Отмечается, что безопасных счетов не существует. Это телефонная уловка мошенников, чтобы похитить средства. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Данные привели в министерстве по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федором Дерекой. В Минсельхозе подчеркивают, что этот субъект входит в число ведущих регионов экспортеров продукции АПК. В основе поставок пшеница, подсолнечное и рапсовое масло, кукуруза и сахар. Домашние закрутки желательно хранить 2 года. Максимально допустимо до 3 лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условиях хранения. Об этом пишет Лента.ру. По словам экспертов, банки должны находиться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Авторадио.

0: центральной части Саратова сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника, введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты, плазмотерапия суставов, проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ, снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-800-43-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
5: Мам, а в Медгард мои папы

0: Город цветов. Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
1: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Стали известны подробности ЧП на Амурском газохимическом комплексе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Более 120 человек пострадали в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба компании. С травмами средней и высокой степени тяжести госпитализировано 19 человек. Еще у 104 легкие повреждения, порезы и ушибы. Известно, что погиб сотрудник подрядной организации, это гражданин Китая. К отправке в Амурскую область готовится спецборт медицины катастроф. На строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания. Специалисты спецслужб ведут контролируемое выжигание остатков технических газов. Но для расследования причин пожара создана специальная комиссия. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.
0: Про инициативы.
2: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, передает газета.ру. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Зотов отметил, что строить что-то дополнительно не обязательно. Во многих городах тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Нужно лишь нанести на них правильную разметку. Важно, чтобы курьеры на средствах индивидуальной мобильности и обычные пешеходы не передвигались по одному тротуару без разделения. Если это происходит, то сервис должен блокировать таких доставщиков, подчеркнул эксперт.
0: Про медицину.
2: С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение. Помимо прочего, изменится требование к содержанию договора на платные медуслуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя.
0: Про спорт.
2: Вероятность того, что российские биатлонисты вернутся на Кубок мира, значительно возросла. Международный союз биатлонистов МОК прислушаться к рекомендациям Международного олимпийского комитета, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Об этом он заявил порталу news.ru. Ранее глава Федерации лыжного спорта России Дмитрий Свящев заявил, что Совет Международной Федерации лыжного спорта обсудит вопрос возвращения россиян на Кубок мира на заседании в Швейцарии 1-2 сентября. По его словам, с Федерацией идет постоянный диалог.
0: Про Авторадио.
2: Чуть больше 2 недель остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы помните, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы

0: Еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек, курс евро 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

не знаю тех, кто не желал бы забрать из банка фирменной игры Авторадио 29 тысяч рублей и уж тем более исполнить свою заветную мечту. И да, друзья, если деньги выиграть можно будет уже в самое ближайшее время, то воплотить свою мечту в реальность у вас появится возможность в третьем суперфинале счастливого сезона, который состоится уже 10 сентября. Не упускайте свой шанс на счастье. Прямо сейчас заходите на сайт авторадио.ру, делитесь с нами своей мечтой. Там же меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, слушайте эфир Авторадио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Пришло время вновь взглянуть на дорожные карты. Снижение дорожного трафика до 3 баллов отмечают Яндекс.Карты на данный момент. Стоят автомобили на Чернышевского от Вольска и до Радищева, а также на Чапаева плотно от Дзержинского до Зарубина. Устойчивый затор на Новоузенской от 2-го детского проезда до Большой Садовой. Пробка сейчас на рабочей от Аткарской до Максима Горького. Стопорится транспорт на Мичурино от Московской до улицы Раховой и не разогнаться, двигаясь по Танкистов и Астраханской от 1-й Садовой до Большой Горной. Плотное движение сейчас на улице Рахова от Советской до Большой Казачьей. Пробка в Ленинском на Елшанской от 1-й Лагерной до Московского шоссе. Существенные заторы в Энгисе на Лесозаводской от Короткой в сторону Саратовского моста. Это была свежая сводка о ситуации на дорогах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новый отчет уже через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов, 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина! Шоу фонтанов и лазеров!
7: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
6: С 12 июня в Саратовском цирке!
7: 0+.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
9: Проспект Строителей, 12.
10: Космос!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
3: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых берется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «С понедельника по четверг» в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
10: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car 55-66-77, улица Аэропорт 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: России.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Москве задержаны 13 участников нелегальных заездов на питбуль.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Людей, нарушающих общественный порядок и передвигающихся на мототехнике. Три транспортных средства переместили на специализированную стоянку. Как пишет ТАСС, пятерых задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Родители несовершеннолетних участников ночных заездов составлены протоколы. С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО, пишет ТАСС. Люди с первой и второй группами здоровья смогут получать допуск автоматически без дополнительного медицинского заключения. При этом школьникам с такими группами здоровья, которые планируют участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, потребуется осмотр врача по спортивной медицине и дополнительные обследования. Участникам с третьей и четвертой группами нужно будет пройти осмотр у терапевта или педиатра. Дети с инвалидностью смогут участвовать в соревнованиях после консультации врача по спортивной медицине с учетом индивидуальной программы реабилитации. Жителям Калининградской области будет лучше всего видно затмение, которое состоится 28 августа. Полутеневые и малые теневые фазы будут заметны жителям европейской части России, включая Москву. Небесное явление начнется примерно в 4:30 минут по московскому времени. К этой минуте вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
2: Авторадио. Авторадио. Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют

0: инвестиционным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-движение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
1: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
2: Стоп. 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально? Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Устали бороться с ржавчиной на колесных аках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
4: От цены 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-8483. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
2: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто Саратов», Усть-Курдюмское шоссе 23, телефон 42-82-26.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
9: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Ипотеки. Те банки, которые будут чрезмерные какие-то экономические условия закладывать в такого рода страховку, скорее всего, проиграют конкуренцию, потому что сейчас не так много желающих брать ипотеку. Мы видим, что на 40% сократилось количество ипотечных кредитов, которые люди готовы брать. Поэтому здесь нужно думать о реальной обоснованности этих предложений со стороны банков. Мне представляется, что попытка переложить на покупателя эти риски для тех банков, которые это будут предпринимать чрезвычайно рьяно, закончится потерей доли на рынке.
2: Добавлю, что некоторые страховщики уже включают падение беспилотников или их обломков в базовое покрытие, а другие предлагают такую защиту как дополнительную опцию.
3: Про работу.
2: Сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, оказались менее продуктивными. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. У тех, кто регулярно делится развлекательным контентом, показатели эффективности были ниже на 18-22%. А сотрудники, которые отправляют больше 5 нерабочих сообщений в день, работали в среднем на 27% хуже коллег. При этом сами мемы не обязательно являются причиной снижения продуктивности. В третий случай сотрудники сначала начинали хуже справляться с задачами и только после этого чаще переключались на развлекательный контент. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 29 копеек, курс евро 97 рублей 44 копейки. И между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, что очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Авторадио. Номер один в России.

0: Поехали.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну и тут нельзя не добавить, что сбываются мечты у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир Авторадио. Друзья, особенно внимательно слушать его нужно будет 10 сентября, потому что именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов, в котором мы исполним чью-то заветную мечту. В общей же сложности в счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний. С нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо пяти суперфиналов под Новый год вас ждет еще один, шестой суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. А удвоить свои шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Там же, кстати говоря, на сайте Авторадио.ру можно буквально тремя кликами присоединиться к игре, рассказать нам, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги. В банке 29 тысяч, как я уже сказал. Наш генеральный партнер эту сумму с удовольствием удвоит, поэтому по факту мы играем на 58 тысяч, и я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, друзья, авторадио-рулетка остановлена, и я вижу номер, который заканчивается на 6321. Принадлежит он Анастасии.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Смаз-лифтинг «Ультрамер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. 756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Минздраве уточнили число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. В результате ЧП травмы получил 131 человек. В больницах находится 19 пострадавших. На месте ЧП дежурят бригады скорой помощи и медицины катастроф. Погиб один человек, это гражданин Китая. В Думу внесли проект закона о семейном предпринимательстве, пишет «Коммерсант». К семейным предприятиям предлагают относить

0: К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются против.

Ну, а если спросят, куда сейчас едут все самые талантливые исполнители, то я, Владимир Бодров, смело отмечу, что в Казань, друзья, потому что именно там 26 по 26 августа этого года проходит международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026». Ну, как и у любого крутого события, у «Новой волны» есть свой великолепный гимн, который исполнили главные звезды нашей страны. Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анна Асти, Леонид Агутин, Мари Крайм, Сергей Лазарев, Сивиль, Владимир Пресняков, Айова, Мод и насладиться им. Всем слушателям Авторадио я предлагаю прямо сейчас. Делайте громче.

0: 103. Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айда-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айда-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айда-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятная.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Россия намерена добиться справедливости за теракт в Старобельске. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Ватикана заявил, что Россия добьется справедливости за теракт в Старобельске. Глава МИД подчеркнул, что наша страна никогда не забудет атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа. В результате теракта 22 мая погиб 21 человек, 65 пострадали. По факту атаки было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
0: Про пожары.
2: Возгорание на мусорном полигоне в Балакове ликвидировано. Об этом сегодня сообщило Главное управление МЧС по региону. Площадь пожара составила 0,5 гектара. Сейчас на территории полигона продолжаются работы по засыпке землей территории полигона для предотвращения повторных возгораний. Напомню, пожар на мусорном полигоне.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: 35 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 16 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Без осадков температура 25 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Каждому по факту нужна еще и приятная компания на все случаи жизни, коей мы Авторадио и являемся, поэтому призываю вас не забывать о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. И самый прямой контакт в наших официальных каналах и соцсетях, так что если вы еще не с нами, заходите, подписывайтесь на Авторадио и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, но уже в составе нашей дружной авторадийной семьи, продолжайте наслаждаться хитами.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
4: Автомонитор. Вечерние пробки в 4 балла показывают Яндекс.Карты в эту минуту. Автомонитор продолжает свою работу. Местами затруднения на Чапаева от Рабочей до Московской, а также на Танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской. Около 13 минут потратите, двигаясь по улице Рахова от Новоузенской до Соколовой. Пробкой на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Мясницкой улицы. Стоят в заторе автомобили на Чернышевского от Вольской до Радищева. Не разогнаться, двигаясь и по Большой Казачьей от Вольской до улицы Рахова. Пробка сейчас в Ленинском на Елшанском от Первой Лагерной до Московского шоссе, а также на Шахурдина от Бульварной до проспекта Строителей. О том, насколько изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен.
7: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
8: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
9: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Как пишет РИА Новости, речь о политических и межмидовских консультациях. Сегодня прошли переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Он, в свою очередь, сообщил, что настроены сохранять открытыми каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что Россия подтвердила намерение о сотрудничестве с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. По словам главы МИД, продолжает демонстрировать жестокость, нанося удары по несовершеннолетним. ЛАТОР оценили планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз. Это практически не коснется россиян, так как с 2022 года документы на въезд в Штаты почти не выдавались, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года и кто уже находился в США и подавал прошение об убежище. Ученые предупредили о возобновлении на Солнце сильных вспышек. Активность звезды снова вышла на опасный для планеты уровень, сообщили в Институте космических исследований РАН. Специалисты зафиксировали серию мощных выбросов энергии. Подобные солнечные вспышки высшего класса могут спровоцировать сильные магнитные бури на Земле. Это может ухудшить самочувствие метеозависимых. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
1: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08.

0: не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое? Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем...

0: каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеется ограничение.
2: Каждый день без лишних трат — это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Авторадио.

0: центральной части Саратова сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
1: Реклама.

Что я оставлю.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Авторадио.

0: без лишних барьеров.
1: Про путешествия.
0: Мальдивы ведут налог для зарубежных туроператоров, турагентств и онлайн-сервисов бронирования. Такие поправки принял парламент страны. Иностранные компании, которые продают туристические услуги на Мальдивах, обяжут зарегистрироваться в местной налоговой службе и платить налог с таких сделок. Новые правила должны заработать с октября. Власти рассчитывают, что благодаря изменениям бюджет страны будет дополнительно получать около 1,5 миллиарда мальдивских руфий в год. Это больше 8 миллиардов рублей.
1: Про концерты.
0: Организаторы концертов Kanye West в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов на проведение шоу.

0: ответ на главный вопрос.
1: Невидимкой быть может и приятно, но, как по мне, так куда приятнее, когда тебя замечают, выбирают и исполняют твою заветную мечту. Именно это и произойдет с кем-то из вас. 10 сентября в прямом эфире Авторадио мы, как и обещали, исполним 3 из 5 желаний, поэтому, если вы еще не с нами, не затягивайтесь тем, чтобы присоединиться.

0: Новый, большой, роскошный седан C-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
1: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Xlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Центр Икар. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Xlantix. Технологии будущего. Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 3.

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о контактах с Египтом в сфере строительства плавучих

медицины. Он будет работать на основе исследовательского реактора, который станет комплексным решением. Кроме того, есть заявки на работу в направлении новых материалов и на центр аддитивных технологий. Водителей предупредили о росте пробок перед началом нового учебного года на дорогах Московской области. В это время традиционно увеличивается количество автомобилей. По оценке регионального министерства транспорта, в последнюю неделю августа число машин вырастет на 100 тысяч в сутки, а загруженность трасс по сравнению с летними буднями возрастет примерно на треть. На всех столичных остановках наземного транспорта расширили функционал QR-кодов. Пассажирам стали доступны 4 новые функции, в числе которых прогноз прибытия транспорта. Благодаря нововведению пассажиры смогут узнать, через сколько минут приедет нужный трамвай, автобус или электробус, а также найти транспорт на картах местности. Как пишет газета «Метро», информация будет доступна пассажиру без скачивания приложения «Московский транспорт». Чтобы узнать необходимую информацию, нужно лишь отсканировать QR-код, и она появится на экране вашего гаджета в течение нескольких секунд. Пассажиры почти 13 миллионов раз за последний год сканировали QR-код с актуальным прогнозом прибытия наземного транспорта. К этому добавлены 4 новые функции. Можно увидеть маршрут на карте местности и наглядно определить свой путь. К данной минуте

0: «Блокбастере» трудно быть богом. Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.фитауто.ру.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру.
3: Авторадио.

0: возрастных ограничений.
1: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности.

0: И выбери радио.
1: 39, 36, 36.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод радио 26, скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 18-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
0: Реклама на авто.

0: Ближе. Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан F50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000.

0: В результате удара дрона ВСУ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Интерфакс. Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности. Удар был произведен целенаправленно, заявило руководство станции. Оно проинформировало Международное агентство по атомной энергии о целенаправленной атаке ВСУ на атомщиков. Напомню, также 22 августа украинские военные нанесли удар по служебному автомобилю с оперативным персоналом атомной станции.
1: Про транспорт.
0: С сегодняшнего дня за счет троллейбусов с увеличенным автономным ходом возобновилось движение троллейбусов по маршруту номер 16. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов Транспортный». На линию вышли 3 единицы подвижного состава.
1: Про область.
0: В Саратовской области собрали более 4,5 миллионов тонн зерна. По словам губернатора Рамона Бусаргина, аграрии уже обработали свыше 1500 гектаров полей. Это 77% плана. А урожайность зерновых составляет 28 центнеров с гектара. Как отметил глава региона, наша область рассчитывает превысить отметку в 5 миллионов тонн зерна. Лидеры по сбору – Калининский, Ершовский и Энгельский районы.
1: Про деньги.
0: Более 80% своих доходов россияне тратят на покупку товаров и оплату услуг. Как передает ТАСС, это следует из данных статистики за первый квартал текущего года. Около 15% от общего объема доходов россияне за этот период потратили на обязательные платежи и взносы. На покупку недвижимости пришлось чуть менее 3% доходов. Курс доллара на сегодня 83 рубля 28 копеек. Курс евро 97 рублей 43 копейки.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 16 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков температура 20.

0: Ну что, поздравляем, Денис Васильевич. Это успех, я считаю.
1: Абсолютно. Представляешь себе, рано или поздно будет, что на линейках и на уроках, на переменах, вернее, будут звучать мелодии песен Мурзилок.
0: Какая, например? Сегодня пятница?
1: Вполне вероятно. Почему нет?
2: То есть в очереди за Майданом стал просто или как?
1: Ну почему? Просто в одном ряду.
2: А,
1: не обязательно, да. А теперь, друзья, к аукционным вопросам. Продали мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол на чемпионате мира 86-го года, когда вот эта самая рука бога, а также когда он обыграл всю команду Англии.
0: Почем?
1: И забил. 2,5 миллиона фунтов, это примерно чуть меньше 3,5 миллионов долларов. Но возникает вопрос, откуда взялся этот самый мяч. Ну. Дело в том, что игру судил арбитр из Туниса, Али бин Насер. И вот после финального свистка он банально забрал мяч и хранил его больше,
0: молодец,
1: 20 лет. А? В 22-м году бывший арбитр продал спортивный снаряд за 2 миллиона 370 тысяч долларов. Ну а спустя год он подписал письмо, в котором написал, что подтверждает, что это был единственный мяч, которым играли футболисты Аргентины и Англии.
0: Ну так и... у многих наверняка где-то шайба лежит. У тебя нет шайбы какой-нибудь?
1: У меня, знаешь, сколько
0: шайб? Овечкин забил там, допустим.
1: У меня шайб масса.
2: Да он придумал, что угодно может.
1: Вот я шайбу хотел сказать, что этот потом может появиться другой мяч и другое письмо.
2: Ну хорошо, ладно, с этим мы еще как-нибудь разберемся. А вот теперь, красотки и красавцы, я сейчас, кстати, обращаюсь ко всем нашим слушателям, обсудим очень интересную и непростую тему. Более трети россиян сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за внешности. Это может быть предвзятость как в позитивном смысле, то есть когда тебя слишком там ярко выделяют, слишком обращают внимание на тебя, это тоже может мешать. Либо наоборот, на тебя, скажем так, не обращают внимания, не замечают, а то и удается даже уколоть человека за какие-то, возможно, нестандартности во внешности. Так вот, это показало, кстати, исследование сервиса Работа.ру, и вот кто-то из опрошенных отметил, что негативное отношение появлялось при приеме на работу или на собеседование. Кто-то сталкивался с этим при продвижении по карьере,

0: щебень нужен.
1: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
2: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
3: Квартиры с ключами? Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39-36-36.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падает.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама на авто.

0: слушали эти песни как манифест, чтобы они это все проецировали в свою жизнь. Я просто очень много сейчас вижу комментариев и видео снимают, и девушек, очень большое количество девушек пишет, что эта музыка звучит как манифест, и мы все хотим услышать эти слова от своих мужчин. Поэтому я этим альбомом хочу сказать о том, чтобы мужчины не стеснялись, не ждали каких-то поводов, не ждали каких-то событий, юбилеев, да, а говорили это просто каждый день своей любимой.
1: В общем, пойте серенады, друзья.
0: Да? Да.
2: Я на всякий случай для наших слушателей, ну, может быть, для вдруг кто не в курсе, кто супруга у Тони, это, конечно же, замечательная певица Севиль, группа Артикасти.
0: Да.
1: Ладно. Нотка ревности.
2: В смысле?
1: Ну, в смысле, мне тоже нравится Севиль. Почему я не могу сказать об этом?
2: Что ты ревнуешь мужика к Севиль?
0: Нет, мне очень приятно.
3: Зависть.
0: Я часто это слышу.
1: Она, конечно, красотка.
0: Я горжусь этим.
1: Талантливейшая певица, безусловно. Но ты тут связался с другой певицей. Вот, несмотря ни на что, певицу зовут Валерия.
0: Да.
1: Вот. И теперь от Севиль пропущенные звонки.
0: Да,
1: либо
0: да,
1: от Валерии
0: пропущенные.
1: Так называлась композиция дуэтная. Деле... Да. Каким образом вдруг Валерия появилась в твоей судьбе?
0: Вы знаете, мы написали очень давно песню «Пропущенные звонки». Вместе с Фаргосом, вы знаете, наверное, да?
2: Угу.
0: Замечательный сам продюсер. И артист...
1: Не Фаргос, а Фарго.
0: Фарго. Да, ну я его знаю.
2: Фаргос, это для своих.
0: Да, да. И мы написали песню энное количество времени назад с артисткой Христианой. Ну, как-то не сложилось у нас по времени, по релизам, видимо. И я эту песню попросил забрать. И предложил Иосифу. Отправил. И через 20 минут мне Иосиф перезвонил и сказал...
3: Я буду петь. Да,
0: да, да, вместо Валерии. Да, он мне позвонил, говорит, нам все нравится, давайте встречаться на студии, попробуем записать. И мы попробовали, записали. И я хочу сказать и низкий поклон и Иосифу, и Валерии за их профессиональный, суперпрофессиональный подход, за их отношение ко мне, к музыке и вообще ко всему, что происходило, как мы снимали видеоматериал для соцсетей. Это отдельная благодарность.
3: Слушай,
0: замечательные люди.
3: Мы знаем, что у тебя готовится еще один фит, который держится в секрете. Даже нам не расскажешь?
0: Ну, пока никому не рассказываю.
3: Тогда ты понимаешь, где примерить его?
0: Да.
3: Договорить. Да. Слушай, я думаю, что мало кто знает, что ради творчества ты готов на какие-то совершенно невероятные...

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Спасибо, друзья.
2: Это
1: спасибо.
2: Тони!
3: Хорошо, сейчас эфир с любви, да?
2: Теперь понятно, почему это манифест всем, да. Всех женщин.
4: Ну я что, Стас Михайлов, конкурент появился?
1: Нет, нет, это мой большой друг, Стас Михайлов, большой привет.
2: Тони, в общем, мы ждем тебя с неизвестным пока артистом. Здесь
4: Сивиль будет, не знаю.
2: Мы не знаем этого.
1: Да, привет моей прекрасной жене, конечно.
2: Спасибо огромное.
1: Да.
4: Спасибо.
1: Спасибо вам.
5: Вечернее шоу.

0: Да что вы забрали?
1: Что?
0: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogether.t2.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Ладно, все-таки, если вы отправляетесь в маршрут, даже в МЧС советуют, обязательно сообщайте все-таки, куда вы отправляетесь. Лучше позвоните, если маршрут сложный, потому что, знаете ли, всякое бывает. С другой стороны, конечно, если хочет человек, наоборот, потеряться на недельку хотя бы от других, да, тут можно подумать.
1: На Авторадио.
0: Вот, пока сезон не закончился, знаете, есть очень эксклюзивные, интересные предложения для тех, кто, как сейчас модно говорить, выгорел, совершенно истощился, уже нет никаких сил, вымотался, да, съездил в отпуск с семьей, приехал еще более уставший. И кому еще необходим отдых, прежде чем попробовать начать опять-таки работать. Интереснейшее предложение появилось. Срочно, горячая новость. Идет набор в рыбацкий лагерь для тех, кому за 35.
2: О, это я.
0: Нет, это понятно, что ты за 35. Я тоже за 35.
3: Слушай, да и Гордеева, в принципе, может рыбацкий лагерь. Я понимаю, что он не совсем про рыбалку.
0: Подожди, дай я прорекламирую.
2: Сейчас узнаем, подожди.
0: Что предлагают участникам? 7 дней без интернета, во-первых.
3: Плавали, знаем.
0: Да, значит, в принципе, сейчас этим никого не удивишь, потому что вот в любой регион выезжаешь, там нет интернета.
2: Так, продолжай.
0: Это не эксклюзив. Дальше. Рыбалка, лодки, баня, питание. Организаторы даже обещают, внимание, 45 литров горячительного на смену. Смена стартует 28 сентября.
2: А сколько народу?
0: Вот, я про что и хочу сказать. А как-то вот 45 – это понятная цифра. Она, в принципе, некоторых очень даже впечатляет.
2: Да? Я бы сказал, вдохновляет.
0: Сколько народу будет. Потому что некоторые столько берут на обычную рыбалку. А вот небольшой компании мужчин, которые
3: отправляются. Или обязательно на неделю.
0: Да, вот подобный рехаб. Скажем так, этим никого не удивишь.
3: Ну, вообще, в принципе, условиями не сильно я была прельщена, удивлена.
0: Ну да.
3: Вот, потому что это все вопрос подачи. По большому счету, все ингредиенты, все составляющие так или иначе присутствуют у различных людей, которые выезжали когда-либо с кем-то на рыбалку, просто на шашлык, просто на выходные, кому-то в гости, кому-то на дачу. И в той или иной степени все равно пробовали вот то, что здесь предложено. Например, у меня вот это вот

0: Синий без связи и лодка Сончас и 45 далеко литров. От людей. Это все у меня бывало. Я, правда, завязалась с этой историей. Я больше такие походы не езжу.
1: Именно с 7 дней без интернета и один час сна.
0: Именно
1: или
0: с тем, чтобы на лодке. Нет, про 45 литров я вообще ничего не говорила. Простите. Я сказала, что просто я уплывала на лодке в те края, где я никого не заступна, где просто ты спишь, ешь, отдыхаешь, ты вообще не отвлекаешься для этого мира. И да? Прекрасно.
2: А интернет тогда вообще был?
0: Был.
1: Нет, это дело не в этом. Это действительно сейчас несложно. Я говорю, в любой регион выезжаешь, даешь кому-нибудь, владельцу УАЗик, определенную сумму, у тебя закидывают в такие.
2: Нет, но здесь ты видишь красиво и бани, я так понимаю, ночлег, потому что владелец УАЗик тебя может засунуть.
1: Захар, любой каприз за ваши деньги. Хорошо. Обращайтесь.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Акошкина! Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98.

0: 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
3: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье, рассрочка компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
4: Выбор автомобиля – это всегда сомнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: C88-902-130.
2: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Избежать штрафа какого-нибудь, просто раз и просили, просто за красивые глаза. Или наоборот, вы, может быть, какой-то... Сталкивались с негативной реакцией на вашу внешность, которая вас обижала в какой-то степени?
2: Нет, мне интересна была оценка. Однажды, да, мне сказали просто, что вот коллега сказали, какое у вас удивительно асимметричное лицо. То есть, представляешь, устраиваешься ты на работу, тебе такую вот фразу
3: дают. Асимметрия такая.
2: Да, и ты думаешь, это хорошо или плохо?
1: Ты, значит, ты
2: может быть, только симметричных принимают?
1: Асимметричных не бывает, начнем с этого.
2: Да, в том-то и дело.
1: Вообще не бывает симметричных лиц, и это уже доказано.
2: А уж тем тел, тем более.
1: Татьяна пишет из Нижнего Новгорода. Начну я читать наше сообщение. Она очень мне понравилась. Такое откровенное, залихватское такое. Я на любителя, пишет Татьяна. А есть лишний вес? Немного, но есть.
2: Но в нужных местах.
1: Правда, мордашка симпатичная, даже очень. Вот, знаешь, так, женщина описала себя в двух словах, притом очень классно. Так вот, ни разу внешность не сыграла никакой роли в моей жизни при трудоустройстве и в работе в целом. Более того, за всю мою карьеру несколько моих руководителей, коллег и даже больших начальников были с очень нестандартной, даже сомнительной внешностью. И это не мешало этим людям найти свою работу, сделать сногсшибательную карьеру и стать крутыми боссами.
2: Слушайте, ну тут женщина и мужчина, тут надо все-таки разделять.
1: Она пишет, я так понимаю, что и про мужчин, и про женщин.
2: Потому что у женщин внешность все-таки играет большее значение, чем у мужчин.
1: Смотря в каких организациях. Смотря в какой сфере, Михаил.
3: Брэд Питт сейчас так думает, ага. А Анастасия из Калуги пишет следующее. Не знаю, как это работает, но мне как-то всегда что-то где-то фартит. И доктора хорошие, и скидку без просьбы сделают, и без очереди пропустят, и в любых ситуациях вообще все складывается, не знаю. Ну, наверное, человек несет в себе, вот если хороший, то и получает хороший. А может, и правда за красивые глаза?
2: Может быть.
3: Может быть.
2: Ну, вполне. А вот Игорь пишет, что за красивые глаза все достается только людям, привыкшим жить, так сказать, на шару. Но потом за это все им приходится платить втридорого. Да, подарить красивой женщине букет цветов или угостить в ресторане – это замечательно, но это больше знак внимания, чем подарок за красивые глаза именно. Вот такое мнение.
1: Ну и в конце концов, Саня Чебоксар пишет.

0: ахают что-нибудь, ну там, ты вошел, а что-то там не так у тебя.
1: А у тебя одежда рабочая. Но они же постоянно
0: ахают. Но Саня принимает именно на свой счет.
2: Почему вот так вот?
0: Нет, ну я...
2: Почему сразу про галстук?
0: Я допускаю.
2: Нет, я уверена, что Саня красавчик.
0: Я тоже допускаю, что Саня красавчик.
2: А когда он еще с бородой в рабочей одежде, и я не бухгалтер, упал бы и то тоже сразу. И ахнул перед этим.
0: Давайте, мы тоже хотим ахнуть. Давайте в следующем часе ждем ваших новых сообщений. Мы готовы ахать, если вы пришлете что-нибудь интересное, эксклюзивно на номер +7 915 459 2020.
1: Ну или, по крайней мере, вы можете это сделать то же самое, прислав нам сообщение в официальную страничку Авторадио в ВК.
0: Да, по поводу вашей внешности, как оно вам помогало, мешало, наоборот. Пишите, нам интересно.
3: Лайф-чат. Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Electric Energy – значит настоящий друг.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Авторадио.

0: Погибли при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. По уточненным данным, погибшие – сотрудники подрядных организаций. Двое граждан Китая и один россиянин. Еще 24 человека госпитализированы в больнице города Свободные с травмами различной степени тяжести. Возгорание началось на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконаладки и готовятся к официальному запуску, сообщили на предприятии. По данным МЧС, основное оборудование комплекса не пострадало, угрозы для жителей ближайших территорий нет, причины происшествия устанавливаются.
1: Про нововведение.
0: С 1 марта следующего года в России изменится порядок контроля за здоровьем водителей. Если врачи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сообщит об этом водителю и МВД. После такого уведомления у автомобилиста будет 3 месяца, чтобы пройти внеочередную медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся или водитель не пройдет проверку в установленном

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: В полицию. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составит 84 рубля 46 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
3: Ну еще раз добрый вечер.
4: Привет, друзья.
5: Привет.
3: Я вообще считаю, что не симпатичных или некрасивых людей нет. Да и не одежда красит человека, а гимн Авторадио. Вот если гимн Авторадио стоит у вас в вашем смартфоне вместо гудков скучных, мы понимаем, что это самый прекрасный для нас человек.
4: Красавчик, красотка, все наши, да, нет, ну правда, дорогие наши, все красивые. Скоро будет очень интересный момент, мы будем разыгрывать опять деньги.
5: Да, и сейчас в банке 5000 рублей, но эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. Самое главное, друзья, чтобы это самое гимн Авторадио мы услышали, когда будем вам звонить, и чтобы вы назвали нам песню, которая будет сейчас прямо звучать в нашем эфире.
3: Тогда вообще будете красавчики.
2: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Потому что действительно много денег. И в данный момент, естественно, не исключение.
2: Да,
1: с нами потому... генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Если быть более точным, то призовой фонд этого счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, к исполнению которых мы уже приступили и делаем это с огромным удовольствием. Плюс еще будет одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и, как обычно, отслеживать движение денег в нашем банке можно на сайте Авторадио.ру. Там же вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и там же на сайте Авторадио.ру написать, рассказать нам о своей мечте.
1: Наступает любимый момент, когда мы связываемся с нашими радиослушателями, но сначала нужно определиться, кто же у нас сейчас будет на связи. Гордиева, нажимай кнопку.
2: Нажимаем кнопку, останавливаем авторадио-рулетку.
1: Да, 52-24 в конце телефона. На связи у нас должна быть Анна из Московской области, которая мечтает съездить в Китай. Обожаю их дорамы, посмотреть архитектуру древнего Китая. Анна, что ж, мы разделяем ваше увлечение. Вот, давай сейчас выйдем на связь. Для этого звоним Анне. Тишина. Анна из Московской области.
2: Хочется услышать дорамы и архитектуру.
1: Так, тихо. Пока гудок. Нет. Увы, гимна мы, к сожалению, не услышали.
3: Да, и остаемся мы из рассказов про архитектуру Китая, а также
2: какая-то
3: про...
2: Какая-то грустная дорама у нас в эфире.
3: Да, совершенно не такая, на которую мы рассчитывали. А гимна мы не услышали, 5000 рублей продолжает оставаться в банке, мы не можем увеличить эту сумму.
2: Мы ничего не можем в такой
3: вообще
2: ситуации,
3: ничего.
2: Можем только расстроиться.
3: А я расстроился.
2: И я расстроилась.
1: А я напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, поэтому расстраиваться не стоит. 5 ваших заветных желаний, и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В общем, не надо печалиться.
3: Гордиев,
1: игра впереди.
3: Запусти Авторадио рулетку.
2: Запустила.
1: Ну что, продолжаем счастливый сезон.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Только в августе остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
2: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
0: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Белджи X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Белджи партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Белджи X50+. Не откладывайте. Подробности в Белджи партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 23. Телефон 42-82-26.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
9: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акции до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60 07 66. Компания «Кронос». Клинский проезд 3. Космос!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39-36-36.
6: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
7: Реклама на Авторадио.
8: 39-36-36. Музыка.

0: классное испытание всегда как для самого школьника, так и для родителей. Резкая смена распорядка дня, приготовление домашних заданий, новые предметы. Как адаптироваться ребенку к школе после летних каникул, спросим совета у эксперта. На связи с нами детский и подростковый психолог Инна Маханькова. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый.
2: Здравствуйте.
0: Ну, Инна, вот по вашему опыту, сколько по времени происходит эта перестройка организма на учебные рельсы после летних каникул?
1: Есть статистические исследования, и по данным следующее. От 20 до 60% школьников испытывают серьезные трудности адаптации. И эта адаптация от 2 недель до 6 месяцев доходит. Да. Представляете?
0: Простите, от 2 недель до 6 месяцев? Да. Может, до 6 да, недель хотя да. бы, нет? Это полгода.
1: Нет, месяцев. Да, полгода. Кошмар. Если мы говорим про начальную школу и младших школьников, особенно кто пошел в первый класс, потому что в эту статистику попали и первоклассники.
0: Полгода там уже и заканчивается.
2: А там уже каникулы,
0: год.
2: И опять адаптируются.
0: И не первые уже каникулы.
2: Да, да, да. Так все-таки, понятно, что мы об этом часто говорим, но это необходимо, потому что подрастают новые дети, подрастают новые родители.
0: И требования подрастают, к сожалению.
2: Как плавно, как безболезненно войти в учебный процесс, который сейчас очень непростой, и каким должен быть распорядок дня у ребенка в первые дни?
1: Для начала хочется, чтобы родители знали, что дети действительно испытывают стресс. Есть медицинские исследования, которые показывают, что уровень стресса, гормона стресса, кортизола, в 5 раз выше у детей в первые 2 недели. Когда у нас такой высокий уровень стресса, надо понимать, что голова-то как раз не работает. У нас хуже память, запоминание, когнитивный ресурс расходуется на утилизацию стресса. То есть дети, по факту, они в неосознанке первые 2 недели. И что-то с них требовать... это превратиться в надзирателя и усугубить положение, поэтому максимально мягко и спокойно. И есть такое красивое исследование психолога Юлии Косенковой, она 150 школьников взяла и попросила их рисовать школу и семью. И первые 2 недели они рисовали школу в темных тонах, такую черно-белую, дом ужаса. А тебя такая, знаете, вся в сердечках, цветная такая радость.
3: То есть спасение от школы.
0: Дом, это как хорошо, господи.
1: Да, ну подождите, потом, через 2-3 недели, рисунки стали теплеть, появились цвета, сердечки, одноклассники. Все нормально, дети адаптируются. Наша с вами задача быть группой поддержки. И идеально помогает разговор. Перед школой, во-первых, не стращайте сами, не называйте школу ужасом, который ждет нас в этом году. Ну, вместе проговорите, что тебя беспокоит, что меня как родителя беспокоит, что мы можем в этом году сделать по-другому, или что мы будем делать точно так же, что тебе помогает. Проговорить – это очень полезно. Дальше режим банально, все знают, но на всякий случай напомню, что сон нужно сдвигать на 15-20 минут вот в эту неделю уже начинать, чтобы ребенок не стрессировался еще просыпаниями ранними. И разминка именно учебная для мозгов, то есть 10 минут в день чтения, другой день по математике порешать примеры. Опять же, согласно данным, самое страдающее – это математика и запоминание смысла текста. Поэтому, если пару абзацев прочитал за 10 минут, о чем прочитал? Спросить, может быть, как-то в игровой форме. Чуть-чуть мозг размять к началу учебного года очень будет полезно. И супер вещь, если возможно – сделать. Это встреча одноклассников до начала учебного года. Угу. Это настолько им дает такую фору, они друг друга увидели в неформальной атмосфере, что-то там уже как-то обговорили. Это очень снижает стресс у детей. Угу. Можно прям договориться в родительском чате.
0: Да.
1: И
0: особенно если с ночевкой, если родители уйдут, а это 11 класс.
3: А еще лучше уедут куда-нибудь.
2: На 1 сентября.
3: Хорошо.
1: Это хорошее предложение.
3: Шучу. Хорошо, а скажите, пожалуйста, можно ли делать ребенку какие-то послабления? Ну, там, пропустить занятия иногда. У меня, например, сын регулярно говорит, давайте завтра я прогуляю школу. Ну, вот. А, допустим, позволить не делать уроки. Вот такие моменты как?
1: Вот представляете, как раз-таки психологи в связи с тем, что очень высокий стресс у детей, рекомендуют даже делать послабления. То есть не полное игнорирование начала учебного года, но мягкий такой вход, лояльный.
3: На лайте.
1: Да? То есть можно что-то пропустить, что-то там не сделать. Домашние задания, кстати, тоже рекомендуются не более 20 минут первые дни, потому что это... тогда дети могут начать вообще болеть, да, это дезадаптация может вызвать, они в перегрузке первое время.
0: Ин, ну а если вот не сделали, извините, двояк схлопотали, вот как это объяснить ребенку, что ну ничего страшного, господи, двойка больше, двойка меньше, какие слова?

0: подобрать.
1: Да, так и сказать, что, дорогой, сейчас у тебя мозг не работает не лучшим образом, мы адаптируемся, ты эту двойку вот пятью пятерками справишься в следующем месяце, ну, не боись вообще, на ура.
2: Ну и супер. В следующем месяце.
0: Спасибо, друзья, спасибо за совет. Детский психолог Инна Маханькова была у нас на связи. В общем, вступайте в новый учебный год весело.
3: Без стрессов.
2: Спасибо.
0: Спасибо.

0: замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
9: Знаете, чем отличается подарок из универмага?

0: Россия. Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
1: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
2: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Степан. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте. Авторадио.

0: классе. Такое разъяснение дал Верховный суд после рассмотрения соответствующей жалобы. Ну а напомню, поводом стала история школьника, который не прошел отбор в профильный класс. Школа его отчислила. Три суда встали на сторону школы, но высшая инстанция отменила их решение и признала отчисление незаконным.
1: Yes.
0: Достаточно неожиданный прецедент, который хочется обсудить с юристом. На связи с нами Алексей Горелов, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры». Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
3: Добрый.
0: Ну, смотрите, в этой новости, действительно, которая закончилась, я считаю, достаточно справедливо, говорится, что три суда встали на сторону школы. А чем можно объяснить их мотивировку, если высшая инстанция отменила их решение?
2: Раньше в нашей законодательной системе было прописано, что отсутствие мест в профильных классах является законным основанием для непринятия ребенка в 10 класс. Это было в законе. Но Верховный суд, проявив осмотрительность и правильное толкование не буквы, а духа закона, указал, что здесь нужно трактовать не как написано в законе, а не лишать ребенка права на образование. Потому что право на образование является одной из основных конституционных прав человека.
3: Пожалуйста, иди в колледж, образовывайся.
1: Подожди, какие колледж? Если человек, например, он учен, он хочет получить именно 10-11 классов образования. А классы все профильные. Вот у меня лично было именно так в школе. То есть есть ли какие-то четкие алгоритмы, Алексей, да? А если все классы профильные, а ученик, условно говоря, не прошел отбор именно вот в профиль. Вот у меня лично была похожая ситуация, то есть мы прошли, но у нас простого класса, условно говоря...
0: Общеобразовательного.
1: Да, простого класса после 9 класса его просто не было. После, господи, после какого?
0: После 9.
3: Да, после 9.
2: Смотрите, ситуация идет следующая. Если в вашей школе нет непосредственно общеобразовательного класса, то подается заявление в департамент образования, ну, как вот, допустим, в Москве, департамент образования Москвы, с тем, чтобы решить этот вопрос. И департамент образования дальше рассматривает. Либо можно этого ребенка отправить в соседнюю школу, которая в шаговой доступности. Если соседней школы также нет, то создается новый общеобразовательный класс на базе либо вашей школы, где вы учитесь, либо на базе соседней школы.
3: Ради одного ребенка, простите?
2: Нет, здесь опять же можно и ради одного, но этот вопрос идет массовый. И они смотрят, если есть необходимость. То есть если... все классы переполнены, общеобразовательные, в соседних школах, то создается новый класс какой-то из школ, куда собирают детей из оставшихся переполненных классов. И дети уже в этих классах образовываются. Но хотелось бы еще отметить, что Верховный суд сказал несколько дополнений. То есть принимают в 10 класс не абы кого и всех подряд, а есть тоже ограничения. Потому что если, допустим, у ребенка нет аттестата, то есть он не завершил вообще 9 класс, то есть, ну, прогуливал либо одни сплошные двойки, его не примут, потому что он не прошел 9-классное образование. То есть он должен будет остаться на второй год, либо там еще раз на второй год, и вот получить этот аттестат, и только с ним уже идти в 10 класс. И второе основание, которое в законе есть, и Верховный суд его также подтвердил, если ребенок вместе с родителями сдал неполный комплект документов и не вовремя. То есть есть конкретно комплект документов, которые нужно сдать для поступления в 10 класс. Если ребенок по каким-то причинам его не сдал, либо сдал сильно позже, там уже все-таки школа может отказать, и после жалобы в тот же департамент образования могут пойти навстречу и зачислить ребенка. Но это уже на усмотрение этой комиссии.
3: На усмотрение школы. Как раньше было проще. Ты вот куда? Именно. В 10 идешь или там не идешь? Все! Без проблем вообще. А ну, сейчас профильные классы. Есть место,
2: место. В прошлое время тоже все равно эти комплекты документов сдавались. То есть это не просто так ваше желание. Это, может быть, в вашей памяти осталось, что только одно желание, и идем в 10 класс. Все равно собирали эти комплекты документов. И все равно все-таки получали аттестаты за 9 классов. Вы же, я не думаю, что были прогульщиками и двоечниками.
3: Ну, нет, конечно, не были. Но все равно все сложнее и сложнее с каждым годом
0: вот
3: становится
0: учиться.
3: Вот
0: бедные школьники.
3: Ладно, спасибо.
0: Но это, мы понимаем, Алексей, это уже не ваша зона компетенции по поводу, бедные они или нет. Алексей Горелов, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры», был на связи. Всего доброго. До свидания.
3: До новых встреч.

0: утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру». Акция действует до конца года. Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 402. Окошкина.
2: Официальный дилер Лада Премьекар предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей Лада и выгодные финансовые решения. Премьекар, город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: От

0: 8-7-7-3-14-93.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айда-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айда-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айда-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39-36-36.
6: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
8: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.

0: что вы там симпатичный, симпатичная, и именно за этого сейчас собираются бонусы. То есть либо вас взяли на какую-то работу, либо там пропустили туда, куда они всех пропускают, либо не взяли с вас какой-то штраф, который там с любого другого человека могли бы, например, взять.
1: Ну, я, например, Валентина Алексеева, которую мы знаем, да, наша мисс России, по-моему, прошлого года, если мне память не изменяет, ну, пожалуйста, сейчас какой у нее путь? И Филипп Киркоров ее заметил, понимаешь, сейчас она в шоу-бизнесе. Да, это она, Валентина Алексеева, та самая, которая была на студии.
0: А я думаю, похоже, боже мой, я смотрю, как
1: Филипп. Ладно, сейчас не об этом. Слушайте, но я вот не завидую Борису из Кисловодска, он профессор в университете. То есть вы представляете, да, какие там дамы приходят, в каких нарядах сдавать экзамены? Ну, это же, ну, страшное дело, девчонки же этим пользуются, я знаю. Так вот, он пишет, обожаю карие глаза, сексуальные и завораживают. Супруга говорит, что карие глаза красивыми не бывают. Бывают еще как, а красота не от цвета зависит, а от формы. И поэтому меня редко, когда одного отпускают на службу в университет.
0: Я не один. Да, я, как всегда, не один буду принимать экзамен, друзья. Общем, поэтому, девушки, на карие глаза не рассчитывайте.
1: В общем, лучший подход – это сочетать вежливость с разумным использованием правил лояльности в бытовой ситуации. Согласен.
2: Красиво сказано.
0: Так, а вот пишет подпись Люси. На самом деле, такая вроде несерьезная у человека, который к нам пишет, но я так понимаю, что это человек, руководитель, который как минимум в HR где-то работает, в отделе кадров, который имеет отношение к подбору персонала в компанию. Ухоженность важна, а не красота. То есть, например, девушек с пергидрольными волосами на нюх не выношу. Каждый день на мочалку на голове смотреть нет, ни в коем случае.
1: Слишком, еще и губы вот эти вот кошмарные.
0: Да, слишком много косметики тоже ужас. Там огромный слой тонального крема тоже нет. У меня тут не цирк. То есть, говорит, почему я и думаю, что она принимает решение. А вот лишний вес вообще не проблема. Если девушка это тело умеет красиво одевать, да и мужчина тоже, а таких очень много, с удовольствием рассматриваю его вакансии и с этим человеком беседую и, собственно говоря, изучаю его биографию.
2: А Оксана дальше пишет. Не знаю, насколько привлекательная у меня внешность и как она мне помогала, но пока только однажды мужчина гнался за мной по МКАДу и жестами показывал, чтобы я номер телефона написала. А в остальном...
1: Это был гаишник.
2: А в остальном как-то некрасивые глаза мои.
1: Понятно. Друзья, продолжим в следующем часе. Итак, играет не внешность, да, в определенных случаях, в карьере и так далее. Пишите плюс 7-915-459-2020. В следующем часе продолжим.
3: Лайф-чат. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «москвичдилерс.м.ру». Реклама ООО «БТ».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Росфинмониторинг не будет блокировать переводы через СБП на фоне введения контроля. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в самом ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной системы платежных карт информацию о переводах через СБП, карты мира, единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки.
3: Про нововведение.
2: В России готовят новый ГОСТ для электронных дорожных знаков и информационных табло. Проект разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт. Документ должен объединить требования к таким устройствам и сделать информацию на них более заметной и понятной для водителей. В частности, табло запретят мерцать и показывать анимацию, а их яркость должна автоматически меняться в зависимости от освещения. На что направлен новый ГОСТ, Авторадио рассказал автоюрист, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов.
5: Давайте будем реалистами. Новый ГОСТ и все вот эти требования, они прописаны для того, чтобы можно было изыскивать штрафы за нарушение этих знаков. То есть, условно говоря, чтобы были четкие критерии, этот знак соответствует ГОСТу, мы, соответственно, можем было штрафовать. Поэтому и прописаны все вот эти требования. И как бы здесь как раз это скорее идет защита от каких-то возражений потенциальных водителей, что он там не видел, что знак мерцал. То есть вот это все, в первую очередь, должно защищать тех, кто штрафует, а не тех, кто ездит. Конечно, безопасность дорожного движения, может быть, от этого улучшится, но это скорее вторично, скорее такие побочные эффекты. А, конечно, всех заботит, чтобы штраф, такой вот переменный знак, мог приходить, и он был законен.
2: При этом в Росдорнии основной задачей нового стандарта называют повышение безопасности и устранение противоречий между действующими требованиями. Когда новый ГОСТ вступит в силу, пока не сообщается.
3: Про технику.
2: Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложения Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это скорее отдельный случай, а не начало общей тенденции. Более того, эксперт допускает дальнейшее устранение ограничений в отношении российских цифровых сервисов. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые

0: Мурзилки, Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну и снова здравствуйте!
2: Рада приветствовать вас, дорогие друзья!
3: Привет!
1: Коротайте вечерок с Авторадио. Прекрасно делаете. Здесь шоу «Мурзилки Лайв». Здесь Брагин, Гордеева, Захар. Счастливые люди, потому что мы же работаем на радио. Тут одежда, ну, не всегда имеет значение. Хотя, конечно, нас сейчас показывают. И, в принципе, мы должны как-то выглядеть.
3: Да,
1: но это не самое главное.
3: Тоже.
1: То есть дресс-кода у нас, ну, скажем так, нет.
2: С другой стороны, меня всегда несколько оскорбляло снобизм со стороны телевизионных див. Не буду сейчас называть кого-то. Ой, на радио та история, куда можно ходить не краситься, не причесываться, все. Пришла лохудра, все равно тебя никто не видит.
1: Ну, это, наверное, другая, это старое какое-то радио еще. Приемник, который включался в розетку, наверное.
2: Почему?
1: Но сейчас
2: мне кажется, это не зависит от того, видит тебя или не видит. В любом случае, ты,
1: конечно,
2: с коллегами, ты приходишь в коллектив.
1: Да, правильно.
2: Причем здесь это, видит ли тебя, например, огромная аудитория по всей стране.
1: Когда у тебя работают два прекрасных мужчины,
2: например,
1: конечно, нужно выглядеть.
2: Конечно, как я могу быть лохудрой?
1: Вообще абсолютно.
3: Да ты никогда не была ей.
1: А как мы можем не побриться, Захар?
3: Можем.
1: Да, или не подстричься?
2: Нет, но это легкая небритость, она добавляет только шарма.
1: Друзья,
3: называется?
1: По поводу внешнего вида, мы можем рассуждать сколько угодно, но у нас все-таки есть специалист, с которым будем разговаривать буквально через пару минут. Это
2: да.
1: Лисовец, извините. Вот он-то расставит все точки над «и», собственно, да, как нужно одеваться.
2: Про имидж, да, потом еще поговорим про непосредственную красоту, как ее добиваться. То есть у нас очень полезный этот час, дорогие друзья. Не пропускайте ни одного специалиста, ни одного эксперта, ни одно наше слово.

0: Итак, продолжая тему, встречаем по одежке. То одежку, собственно, нужно где-то найти, правда? В России сейчас, оказывается, бум секонд-хендов. Почему бэушные вещи стали так популярны и сколько они, собственно, стоят? Продолжим разговор со звездным стилистом Владом Лисовцом. Влад, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Сначала вот скажи пару слов по поводу главной темы. Встречает по одежке. Твой совет, что лучше все-таки надеть на собеседование?
1: Все-таки должна быть сдержанная одежда, вообще никак не отражать ваши вкусовые предпочтения. Лучше стереть этот момент, чтобы все-таки встречный человек рассматривал, смотрел на вашу речь, смотрел на ваши знания, на ваше желание работать. Поэтому пиджак, что-то такое очень простое, рубашка, брюки – без каких-либо, ну и не слишком солидно, потому что вот это в этом тоже есть момент, и хочу понравиться, тоже не должно быть прям вот слишком приходить в костюме. Сегодня это тоже может вызвать, ну, несколько странные ощущения.
2: Так, и эту одежду, в том числе, чтобы сэкономить, можно найти в секонд-хенде. Что они из себя сейчас представляют?
0: Секонд-хенды.
1: Но они очень разные. Есть, которые предоставляют просто, где продают старые коллекции. Вообще прям вот, ну, как бы даже иногда можно встретить вещи с этикетками. Есть, кто продает просто вот, ну, просто не супер, такое качественное, простое, спортивное, джинсовое. Поэтому они очень разные, и, соответственно, и цены везде разные. Начиная там от 50 рублей за вещь, там, я не знаю, или по килограмму, заканчивая вещами, которые, ну, могут стоить прям даже очень дорого. Там, типа, 30 тысяч рублей кожаная куртка, или 35, вот я как-то присмотрел себе куртку, она была 90-х годов, она стоила 30 тысяч рублей, она была очень красивая.
0: Ничего,
1: очень крутая,
0: то есть не сказать, что в секонд-хенд ходит тот, кто, ну,

0: гардероб, а так да, ну... в России, в Москве, секонд-хенд – это магазин таких не,
1: винтажных
0: товаров,
1: вещей,
0: где... винтажных вещей, и где ты, фишка-то в чем? Люди ходят покупать, молодые, среди молодых очень популярно, потому что у этой вещи не будет ни у кого. Все стало очень похожим. Все бренды делают одинаковую одежду. Все люди одинаково одеты. Посмотрите в городе, если вы посмотрите, все абсолютно одинаково одеты. А вот в секонде ты можешь купить то, что там производилось 20-25 лет назад, и ты в этой вещи будешь такой особенный. Нишевая вещь, как говорят, нишевая вещь. Вот, соответственно, поэтому очень многие обращаются для того, чтобы не быть похожим на других.
2: Влад, скажи,
0: разные,
2: пожалуйста.
0: Разные посылки.
2: А да. Как ты находишь интересные для себя вещи? Там же, ты уже говорил, там про вещи даже на развес огромное количество. Как ты подмечаешь для себя то, что тебе приглядывается?
0: Но... есть тренд. Вот, допустим, сейчас это 2000-е. И сейчас эти вещи, когда появляются у дорогих брендов, они стоят, ну, сумасшедших денег. А как купить себе джинсы на бедрах, допустим, расклешенные? Соответственно, полазить по секонд-хендам. Найти джинсы, которые были 2002-2005 года, там, в хорошем состоянии. Иногда даже итальянского бренда какого-нибудь, там, допустим, ну, допустим, тот же самый Дизель, да, если взять, там, 2000-х годов, там, у меня этих джинсов было очень много, куда-то они делись, они сейчас могут оказаться в секонд-хенде, и вы можете там типа за 5, за 3, за 2 тысячи рублей купить модные джинсы. Или, допустим, футболки в облипку. Все же носят оверсайз, а оверсайз уже не в моде. В моде футболки из 2000-х по фигуре. Соответственно, где найти? Опять-таки найти в секонд-хенде. Я просто захожу, я могу зайти и, допустим, купить какой-то очень красивый винтажный пиджак, который я начинаю носить с хорошей... Все остальные вещи должны быть хорошими. Хорошая обувь, хорошие брюки и винтажный пиджак, тогда вы не будете выглядеть неопрятно. Когда много секонд-хенда, иногда это выглядит, ну, не совсем опрятно. Поэтому тут надо искать.
1: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
3: Ладно, ну ты прямо...
1: Спасибо.
3: Заслужили,
0: да.
3: Заслужили.
0: Просто, да, смотрите, нет в этом ничего постыдного. И я, например, вот честно, несмотря на там, как бы, и на свою там, на свой заработок, я могу заглянуть, потому что, еще раз объясню, вы приобретете, допустим, джинсовая куртка сейчас, приталенная, вы ее нигде не найдете. В секонде они есть, потому что это как бы не модно среди массового, да, потребителя. А, соответственно, а это сейчас тренд, допустим, вот такая узкая куртка рок-н-ролльная, джинсовая. И, соответственно, зайдя в секонд-хенд, вы покупаете вещи, вот начинаете спрашивать, ой, как круто выглядит, то, что вы на фоне остальных другом силуэте.
1: Остается только узнать адрес этого секонд-хенда и вперед из песни. Спасибо тебе огромное. Ну, в общем, будем искать.
0: Всего хорошего.
1: Да, спасибо. Влад Лисовец, звездный стилист.
0: Всего хорошего. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до

0: Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: партнерами Далгипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
2: Проспект Строителей, 12.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг центре «Пит-стоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Пит-стоп» детейлинг. Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
8: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39 36 36. Реклама.

0: Более трети россиян сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за внешности. С этого мы сегодня начали разговор про красоту и ее значение в карьере современного человека. Ну а продолжим тем, что более 60% косметологических центров, которые, ну, по идее, созданы для того, чтобы мы становились все красивее, все лучше, все симпатичнее, все больше себе нравились. Так вот, две трети центров, по данным последнего исследования, в России работают без лицензии. Тему продолжим с суперспециалистом. Она точно знает про это все. С нами аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству в данной сфере Елена Москвичева. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Да, Елена, вот скажите, если центр косметологии без лицензии, это плохой центр? Там работают злые дяди и тети, которые хотят нам сделать плохо?
1: Они не злые дяди и тети, им все равно, что они с вами сделают, они зарабатывают деньги. Поскольку косметология – это медицинская деятельность, оказывать услуги медицинские без медицинской деятельности и без медицинского образования нельзя. И поэтому каждый пациент, который приходит в клинику, должен помнить одно – лицо – это не попы, трусы на нее не наденешь. Все, что тебе сделали с лицом, тебе придется носить потом перед согражданами. Поэтому, прежде чем, так сказать, отдать свое лицо в руки специалисту, спрашиваем, есть ли лицензия у этого медицинского центра. Причем не просто спрашиваем, а в уголке потребителя должен висеть листок с QR-кодом. У каждого грамотного гражданина на телефоне есть QR-ридер. Так. Наведите QR-ридер на этот QR-код, и вы увидите, оригинальная это лицензия или нет. То есть поддельная или нет. Увел ли вас в единый реестр лицензии этот QR-код. Второе. Вам начинают уже открывать какой-то флакончик, набирать шприц и предлагают вам сделать инъекцию. Посмотрите на коробочку этого продукта. И опять-таки QR-кодером проверьте легальность этого продукта, зарегистрирован ли он в системе «Честный знак». Про систему «Честный знак» все знают, ну, про слышали, маркировку да. все знают. Да, поэтому, так сказать, люди должны быть в этом отношении грамотны. И любой из пришедших в клинику, либо в салон красоты с медицинской лицензией, имеет право спросить у врача его документы. Вот последняя история, когда у нас, значит, один известный блогер и одна известная девушка, которая выдавала себя за косметолога, поскандалила с блогером из-за того, что у нее спросили документы об образовании, документов она не показала. Потом дело кончилось полицией, в которой все били себя в грудь кулаком и кричали, что она студентка Сеченовского медуниверситета. Это не доказательство того, что ты можешь делать медицинскую услугу. Медицинскую услугу в

0: косметологию может делать человек, у которого есть высшее медицинское образование, ординатура по дерматовенерологии, аж 576 часов обучения косметологии для того, чтобы мимо вашего лица не промахнуться. Поэтому, если вы думаете о своей красоте как о долговременной истории, как о некотором капиталовложении, чтобы, так сказать, к вам непредвзято относились на работе, mm-hmm. пожалуйста, отнесите свое лицо к специалисту. Я вас очень прошу, чтобы потом мне не пришлось разбирать ваши претензии и выяснять, кто был прав, кто виноват.
1: Елена, тогда еще один вопрос, с вашего позволения. Если мне предлагают в интернете, в соцсетях, а мы же понимаем, что это сейчас основное место продвижения, специалисту, который сам приедет к моему лицу и принесет себе, ну, я не буду спрашивать наличие диплома, а потом даже упросить...
2: А я бы спросил, да?
1: Я сомневаюсь, что профессионал, который действительно имеет вот это вот несколько сотен часов обучения, будет с собой возить все свои сертификаты и дипломы.
0: А во-первых, он имеет право оказывать услугу у вас на дому. Косметология — это медицинская услуга. Вы же не вызываете хирурга, чтобы он вам вырезал аппендицит или увеличил какие-нибудь ваши органы на дому, на кухне, правда?
1: Да, но я вызываю терапевта.
0: Вы вызываете терапевта участкового, он смотрит вас и говорит, вы, или вам больничный, потому что у вас грипп, или у вас серьезные заболевания, и пошли на разного рода обследования. То есть он не делает с вами ничего руками, он смотрит на вас. Вот, это первое. Второе. У любого специалиста есть госуслуги, в которых есть его документы. И если у него настоящие документы, кто мешает ему их показать? Он 8 лет учился. Почему бы ему не похвастаться своими документами, если они у него настоящие? Да, чего стесняться. Ну и потом я вам хочу сказать, что хороший специалист по домам не ездит. Хороший специалист сидит в клинике, и к нему стоит покорная очередь пациентов, которые хотят сделать себя краше.
2: Клиники, то есть, да, имени себя
0: зачастую. Настоящий врач себя ценит.
3: Да-да-да. Елена, еще один нюанс встретила, что все равно есть какая-то градация между теми же самыми клиниками косметологических услуг, что если, например, в этом, ну, салон, клиника, как угодно назвать, если там делают просто массаж, я не знаю, там какие-то там маски делают и так далее, то тогда это другая совершенно история. Тут, по-моему, даже не то, что лицензия, тут какая-то другая история с документами. Там за свои, то есть требуйте не всех документов нужно.
0: Все услуги делятся на бытовые косметические и медицинские косметологические. Бытовые косметические имеют право оказывать специалист, у которого есть свидетельство о присвоении рабочей профессии, так она и называется, косметик 4-го разряда или косметик-эстетист по уходу за лицом или по уходу за телом. Этот человек может почухать вас, погладить, намазать на вас какой-то крем, размазать его по массажным линиям, да. И вот как бы на этом ограничиться. Все то, что влияет на организм с точки зрения его существования, жизнедеятельности, обмена веществ, все это уже медицинская услуга. И поверьте, поскольку мне очень часто приходится сталкиваться с осложнениями, я понимаю, что даже обычный пилинг, который мы так легко делаем, да, даже на дому, может вызвать, например,

0: не покажется радость, вы будете сидеть дома, полностью обмазанная каким-нибудь вонючим кремом. Ну вот это все просто наша дальновидность или недальновидность.
1: И осторожность.
0: Внешность – это серьезная история, к ней нужно относиться всерьез. И так как вы перебираете мясо на базаре, принюхиваясь к тому, а свежий ли это курочка, вот точно так же надо перебирать специалистов, которые будут работать с вашим лицом и телом. Второго тела вам точно не дадут, и надо запомнить.
1: На этой прекрасной цитате мы говорим огромное спасибо человеку, который с нами общался в эфире, аналитик индустрии красоты.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Проверьте здоровье «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Авторадио.

0: Хороший человек, так называется у нас лайв-чат. Вам когда-нибудь доставалось что-нибудь за красивые глаза? Может быть, привлекательная внешность сыграла, ну, скажем так, главную роль в вопросах вашей карьеры? Ну, или там просто даже в бытовых вопросах пройти без очереди, получить скидку, избежать штрафа и так далее. Сразу же прямо от Лены письмо. В модельном бизнесе, в киноиндустрии внешность очень важна. В остальных случаях важно наличие хоть какого-то ума.
1: А, то есть по уму все-таки?

0: Уверенно отказала.
1: Да. Ну вот Илон продолжает. Внешность имеет значение. Недостатки внешности помогали мне на начальном этапе знакомства фильтровать мужчин на умных и глупых. Если за этими самыми недостатками мужчина не видел ни ума, ни харизмы, значит, ни великого ума. И для чего он такой мне нужен? А вот умный смотрит глубже, а не на внешность. Таким образом, на отсев уходит минимальное время. Поэтому все мои три мужа были очень умными людьми.
0: Какая прелесть!
1: Прекрасно, Илона!
0: Какая прелесть!
1: Вы наш краш!
2: Анастасия из Ульяновска пишет, что мне моя внешность помогала, и причем не раз, и в карьере, и в бытовых вопросах, и даже когда надо было влезть на машине в поток. А сейчас я подрабатываю в такси, и, что интересно, радуются привлекательному водителю как мужчины, так и женщины.
1: Ой, слушайте, у нас такая вообще, такая водитель женщина везла в Архызе на УАЗике по всяким там...
0: На Красной Поляне с такой ездит тоже, просто невероятно.
2: Так это она, наверное, была.
1: Слушай, ну это Кавказ, то есть представляешь, там мужчина же, это же все, это мускулинность. А тут вдруг женщина на УАЗике, понимаешь, на их уровне.
0: Класс.
1: И, конечно, смотрели косо.
0: Вроде как и не внешность помогла мне, а упорство. Получалось за счет по сопромату. Пришла раз, два, три. Ну никак, ну сопромат, мы же понимаем, да? Но приходилось всегда к назначенной дате вовремя. Пришла на четвертый раз, рассказываю, показываю, что да как. Профессор такой, ну все не то, все не так. Я про себя уже подумала, что придется опять приходить. Расстроилась жуть. Тут преподаватель говорит, ладно, давай зачетку. Поставил зачет и говорит, это за настойчивость и упорство. Редко такое вижу. Вышла счастливая до ужаса. Вот теперь

Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.

старыми долгите уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально!

0: Лада Премьер Кар предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей Лада и выгодные финансовые решения. Премьер Кар, город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
1: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье, рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания Законотека.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айнапарк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айнапарк!
4: Яркие каникулы?
5: Айнапарк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина!
8: Ну все, интернет и ТВ настроены.
9: И скидка 70% как новому абоненту?
8: Само собой, вы теперь в Малине.
10: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.

0: в любом случае, есть у людей такие моменты, когда они либо из-за того, что в их внешности что-то немножечко не так, либо наоборот, она очень яркая, это внешность, и есть предвзятые отношения.
1: Очень ярко.
0: У кого-то, например, там считают, что если женщина очень красивая, наверняка дура, значит, да, то есть вот есть такой, есть. Есть наоборот, что женщина очень красивая, давайте мы будем продвигать, потом оказывается, что, а нет, наверное, не нужно было ее продвигать и так далее. Ну, то есть много вопросиков, есть много даже конфликтных ситуаций по этому поводу, но наш сегодняшний опрос в лайв-чате показал, что, ну, нельзя сказать, чтобы так люди сильно по этому поводу страдают. Хотя, возможно, сильно страдающие просто не поделились своими переживаниями.
1: Тем не менее, наша эмоция сейчас будет выражена в фирменной музыкальной пародии, потому что, ну, вот, если мы пришли с Захаром, допустим, куда-то трудоустраиваться, и у нас кроме лаптей ничего нету, ну что же, судить, что ли, по этому?
2: Нет.
3: Вечером.

0: 122 обратились за помощью с легкими травмами. Для эвакуации наиболее тяжелых пострадавших в Благовещенск вылетел самолет МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. На борту находятся врачи и медицинские модули. На месте продолжают работать спасатели. Причины происшествия устанавливаются.
1: Про концерты.
0: Концерт американского рэпера Kanye West до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. Напомню, концерты были анонсированы на 10 и 11 октября, и зрители, уже купившие билеты, оказались в подвешенном состоянии. Юрист Полина Гусятникова в беседе с Авторадио рассказала, можно ли вернуть деньги, если концерт не состоится.
2: Я считаю, что в таком случае есть все шансы для возврата денежных средств в полном объеме, потому что даже если организатор пишет нам, что билет является невозвратным, то это не распространяется на те случаи, когда сам же организатор отказывается от исполнения договора. То есть в данном случае вас защищает и Гражданский кодекс, и закон о защите прав потребителей. Что касается переноса концерта, если у нас организатор также переносит дату концерта, переносит площадку, место проведения, если он меняет одного артиста на другого, то в любом случае здесь также будет замена существенного условия договора. Все-таки куда ехать и когда — это существенное условие, и опять-таки на чей концерт. Поэтому в таких случаях также я считаю, что есть основания для возврата денежных средств.
0: При этом РИА Новости уточняют, что организаторы из Say Agency отменять выступления не собираются. Гендиректор агентства Анна Супчева заявила, что Kanye West уже получил предоплату, а подготовка к концертам продолжается.
1: Про выборы.
0: Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Москве действует отдельная система на портале mos.ru, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно.
1: Про столицу.
0: Метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сообщение о наступлении метеорологической осени 20

«Я сегодня попал под летний дождь» посвящается Юлия Савичева на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас. Желаю прелестного вечера и, конечно же, отличного настроения на волне лучших песен. Продолжаем неделю в компании отменных хитов Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег». Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно. А также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
6: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2. Окошкина.
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
13: Проспект Строителей, 12. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-00-49. Юридическая компания «Законотека».
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
12: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 200

0: 12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12.
2: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400. Космос!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% как новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Реклама на Авторадио.
8: 39, 36, 36.
9: Давай ты будешь за рулем, а я хочу...

0: спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим.

0: 12+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября

Дуэт, который в свое время наделал много шума, поскольку она не очень любит совместные песни, но эта баллада ей настолько понравилась, что она с радостью согласилась ее записать. Патрисия Каас и группа Ума Турман в вечернем эфире. Денис Левашов зовут меня, отправляю вам пожелания прекрасного настроя на эту неделю и минимум забот вместе с любимым авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айда парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айда парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айда парк!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Деньги под залог авто? Легко. АЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ООО «МКК АЗ-68».
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: С Днем Знаний! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. «Старый пекарь». 450 граммов. 103 рубля 90.

0: интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36. 36.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод Радио26, скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 18-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Стояние 27А, офис 411.
4: Официальный дилер Lada Premier Car предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей Lada и выгодные финансовые решения. Premier Car, город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
5: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях.

0: 11 Нева в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. В районе деревни Тарасово опрокинулся грузовик, который перевозил бетонные опоры. Для водителей организовали объезд через трассы А-120 и М-10. На месте образовалась пробка длиной около 2 километров. Разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и дорожные службы.
1: Про запреты.
0: Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобиля, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившие в силу наказания, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России.
1: Про медицину.
0: С 1 сентября в России изменится правило оказания платных медицинских услуг. Договор можно будет заключать дистанционно через сайт клиники, приложение или платформу МАКС, пишет газета.ру. Для анонимных услуг паспортные данные в договоре не потребуются. Отдельные консультации и вмешательства будут оказывать по письменному согласию пациента. Кроме этого, Минздрав упростит меддопуск к сдаче ГТО. Люди с первой и второй группами здоровья смогут получать его без дополнительного заключения, пишет ТАСС. Для третьей и четвертой групп потребуется осмотр терапевта или педиатра, а детям с инвалидностью – консультация спортивного врача.
1: Про страхование.
0: Российские банки начали учитывать риск атак беспилотников при страховании ипотечного жилья, пишет Коммерсант. Пока это касается в основном приграничных и других уязвимых регионов. Такое покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%.

0: Компании с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. С сентября 2027 года его распространят на бизнес с выручкой от 30 миллионов, а еще через год на остальные компании и крупных индивидуальных предпринимателей.
1: Про коммунальное хозяйство.
0: Квитанции за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2027 года можно будет получать через госуслуги. Об этом РИА Новости сообщили в Госдуме. Электронная платежка будет иметь такую же юридическую силу, как бумажная, и считаться полученной на следующий день после размещения на портале. При этом бумажные квитанции отменять не будут.
1: Про нововведение.
0: Россияне могут вернуть 13% расходов на благотворительность через социальный налоговый вычет, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе. Максимально учесть можно будет сумму до 25% годового дохода. Вычет действует для пожертвований благотворительным, религиозным и социально ориентированным некоммерческим организациям, если деньги перечислены туда напрямую и без получения выгоды взамен. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составит 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Повезло, если, находясь в Японии, вам преподносят в подарок мидии. Таким образом, вам признаются в любви. Да, мидии в стране восходящего солнца – символ той самой, самой настоящей любви. Вот такой интересный факт приняли к сведению и едем по еще одному летнему вечеру. Вы на волне первого автомобильного радио, авторадио. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Будьте здоровы и берегите себя и, конечно же, своих любимых. Добрый вечер.

Я мерил время по дням. Мне было легче, пока я верил песням и снам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась.

0: Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озон Банк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озон Банка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужна балконная рама? Звони 8.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
5: Ну все, интернет и ТВ настроены.
6: И скидка 70% как новому абоненту?
5: Само собой, вы теперь в Малине.
7: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.

0: «Альфа» выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое? Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: нашего двора.
1: Мало кто сохраняет дворовую дружбу. С возрастом сложнее заводить близких по духу людей, хотя у кого-то это все получается. Верных друзей желаю вам. И от такой спокойной песни спешу к танцевальным нотам перейти. Ева Польна появляется в эфире. Денис Левашов зовут меня. Приятного всем вечера на волне Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом же первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
4: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Ну все, интернет и ТВ настроены.
10: И скидка 70% как новому абоненту?
9: Само собой, вы теперь в Малине.
11: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
12: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Тотем Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Тотем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
13: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-503-084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Плавно направляемся к финалу лета. Никакой грусти по этому поводу. Осень тоже может удивить теплом. Так что держим за это кулаки и возвращаемся к любимым хитам. С вами на Авторадио Денис Левашов. Вам мой летний еще привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина. П321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей. 12.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
5: Без тебя жизни нет,
6: я не могу найти.
5: Сколько ни жми к стене,
6: сквозь нее не пройти.
5: Ни одного пути,
6: грешной души в зиме.
5: Без тебя смысла нет,
6: без тебя жизнь.

Берегите любовь, она очень жить помогает, это совершенно точно. Друзья, с вами этот вечер провел Денис Левашов. Отправляюсь домой под хиты Авторадио, а вам желаю приятной ночи и получать от жизни только желанные подарки. До встречи в эфире и берегите себя.

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
1: Окошкина.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
2: Проспект Строителей, 12.
0: Реклама.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Летим вместе в каждый город. Большущий привет. Вы настроены на радио номер один в России. Олеся Соболева у микрофона. И из приятного это то, что лето продолжается. Рабочая неделя, кстати, тоже. Каникулы у кого-то. В общем, жизнь прекрасна под музыку Авторадио. Делайте громче. О чем?

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Скоманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-603-5552.
3: Окошкина.
4: Реклама.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

И нас не остановить. Мы и дальше будем делать вас богаче. Счастливый сезон суперигры «Много денег» разогнался. Мы приближаемся к экватору. Впереди третий суперфинал из пяти. Я напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Вот уже 10 сентября мы исполним еще одну вашу мечту. Меняйте гудки в мобильном на Гимнастрадио. Делитесь желанием на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. 10 сентября случится самое настоящее чудо в прямом эфире. Ну а сейчас с вами тоже волшебная я, Олеся Соболева. Отличного дня!

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на авто.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Я скучаю,
1: любимый.
2: Давай жить. Я
3: беременна.
4: Давай пожить.
3: Он мне замуж.
0: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой Зоя.
1: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тоже

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Реклама на автора.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера

0: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции «Авторадио»?
1: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
2: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда тем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Убрис. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
3: Вы можете

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-00-1-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Реклама на авто.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегу

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

правда, день рабочий, но настроение как будто бы выходное. Спасибо Владимиру Преснякову, лучшие артисты страны. В эфире радио номер один в России. И что не песня, то к деньгам. В счастливом сезоне супер игры «Много денег». Мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. 2 уже